0: Радио Зи.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Зи.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетей и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный, более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию – примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
2: С
5: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 мая 1999 года в Японии был представлен первый в истории мобильный видеотелефон. На вид это был обычный сотовый тех лет, с кнопками внизу и небольшим экраном вверху, но на нем можно было видеть собеседника. Это был аппарат компании Kyocera Corporation, у него была встроенная камера, а в памяти можно было сохранить до 20 фотографий. Стоило чудо техники $325 США. Тогда говорили, что фантастика стала реальностью. Появление карманных устройств с экранами для связи и доступа к информации предсказывал за 30 лет до этого фантаст Айзек Азимов. На Всемирной выставке в Нью-Йорке в 64 году журналисты попросили писателя дать прогноз на 50 лет. Тогда же он предсказал и современные телевизоры в виде больших и плоских экранов на стене. При этом известны и более ранние предсказания видеосвязи. В фантастическом фильме 1927 года «Метрополис» было необыкновенное по тем временам изделие – видеотелефон. Он был похож на большой компьютер с экраном и телефонной трубкой.
6: Да чего

0: Здравствуйте. В России существенно сократилось количество звонков телефонных мошенников. В первом квартале года снижение составило от 33 до 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года и в зависимости от оператора связи. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных федеральными законами. С прошлого года было принято 11 законов в защиту граждан, и работа по совершенствованию механизмов защиты продолжается, отметил спикер Госдумы, пишет «Москва-24». В Свердловской области к дорогам, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», добавились еще 11, сообщил губернатор Паслер. Всего по нацпроекту будет обновлено 60 дорожных участков длиной более 230 километров. Часть объектов дорожники сдадут в текущем году, еще часть в следующем. Так, в числе дополнительно включенных в план работ 5-километровый участок автодороги Сысерть-Часовая в Каменском округе. Также в Каменске-Уральском отремонтируют 15 километров трассы Каменск-Уральский-Кривак. На трассе Первоуральск-Шаля вместо 8 километров трассы отремонтируют 25 километров, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подешевела аренда квартир. Ставки снизились, предложение выросло, пишет портал 66, ссылаясь на риэлторов. За год долгосрочная аренда, заметнее всего, подешевела в Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Москве и еще ряде городов. По данным сервиса Яндекс.Аренда, по итогам апреля средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей, в том числе в Екатеринбурге. Ставки снизились от 2 до 5%, пишет газета «Известия». Одна из причин снижения цен на аренду жилья – рост предложения. В Екатеринбурге он за год вырос на 72%. На рынок выходят инвестиционные квартиры в новостройках. Жители Китая начали массово скупать одежду с цитатами президента Путина на выставке в российско-китайском экспо в Харбине. Об этом рассказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Самой первой покупкой стал свитшот с цитатой «Надо обязательно смотреть в будущее», пишет агентство ТАСС. Спрос большой, и российская делегация в Китае опасается нехватки привезенного товара. Напомню, поездка Владимира Путина в Китай запланирована на 19-20 мая по приглашению лидера страны Си Цзиньпина. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая. В сети обсуждают победу Болгарии на 70-м юбилейном конкурсе Евровидения. Страна впервые заняла первое место на конкурсе. Ее представила певица Дара Дарина Йотова с песней «Бангаранга». Болгария не участвовала в Евровидении с 2022 года. В этом году вернулась на конкурс вместе с Румынией и Молдавией. Кстати, румынская исполнительница заняла третье место. Филипп Киркоров, между тем, сообщил, что его команда написала трек для болгарской исполнительницы. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Долгое время к безопасности китайских автомобилей относились, мягко говоря, с иронией. Но если посмотреть на свежие отчеты ассоциации Euro NCAP, в последние годы китайцы, такие как Би, Тамода и Зикар, стабильно набирают 5 звезд. Один из главных идеологов этих перемен – компания Geely. Владея маркой Volvo уже 15 лет, они переняли шведские стандарты. А недавно под Шанхаем открылся их новый центр безопасности. Здесь находится самая длинная в мире трасса краш-тестов и уникальная аэродинамическая труба, где машины буквально замораживают или раскаляют, обдувая ветром на скорости 240 км в час. В лабораториях могут воссоздать любую погоду, от густого тумана до удара молнии. Это необходимо для отработки систем автопилота. А аккумуляторы электрокаров здесь проверяют так. По ним проезжают танком или имитируют попадание пули. Конечно, скептики все еще есть, но наличие у Geely 1500 патентов в области защиты пассажиров говорит само за себя. Если присматриваетесь к современному китайцу, можно ориентироваться на результаты независимых краш-тестов Euro NCAP или американского IIHS. Если модель прошла эти испытания успешно, значит, достижение не только на словах.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражает.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и

второе место – королева соула Арета Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так. Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 17 мая – день муравья, важного защитника леса. За сезон один большой муравейник уничтожает до 1 миллиона вредных насекомых. Муравьи ускоряют разложение трухлявой древесины, насыщают почву кислородом и рыхлят ее. Но вот на вопрос, чего больше, пользы или вреда от муравьев на дачах, однозначного ответа нет. С одной стороны, они уничтожают вредителей, поедают гусениц, личинок мух, слизней, паутинных клещей, а в почве рядом с муравейником в разы растет содержание калия и фосфора. Но муравьи – животноводы. Они разводят тлю, защищают ее от хищников, а взамен доят почти как люди коров. Тля вредит плодовым деревьям и кустарникам, питается соком растений, а в процессе пищеварения выделяет сладкую жидкость – падь. Для муравьев это ценный источник энергии. Как известно, муравейники – это сложные гнезда. В них есть вентиляция и разные комнаты, например, для зимовки или потомства, есть кладовые и даже туалеты. Людям всегда хотелось заглянуть внутрь, и сегодня это возможно. Муравьиные фермы-террариумы из пластика или стекла можно поставить дома и наблюдать, что происходит внутри муравьиной колонии.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио

0: 30 километров. Часть объектов дорожники сдадут в текущем году, еще часть в следующем. Так, в числе дополнительно включенных в план работ 5-километровый участок автодороги Сысерть-Часовая в Каменском округе. Также в Каменске-Уральском отремонтируют 15 километров трассы Каменск-Уральский-Кривакинская. На трассе Первоуральск-Шале вместо 8 километров трассы отремонтируют 25 километров, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подешевела аренда квартир. Ставки снизились, предложение выросло, пишет портал 66, ссылаясь на риэлторов. За год долгосрочная аренда заметнее всего подешевела в Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Москве и еще ряде городов. По данным сервиса Яндекс.Аренда, по итогам апреля средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей, в том числе в Екатеринбурге. Ставки снизились от 2 до 5%, пишет газета «Известия». Одна из причин снижения цен на аренду жилья – рост предложения. В Екатеринбурге он за год вырос на 72%. На рынок выходят инвестиционные квартиры в новостройках. Жители Китая начали массово скупать одежду с цитатами президента Путина на выставке в российско-китайском экспо в Харбине. Об этом рассказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Самой первой покупкой стал свитшот с цитатой «Надо обязательно смотреть в будущее», пишет агентство ТАСС. Спрос большой, и российская делегация в Китае опасается нехватки привезенного товара. Напомню, поездка Владимира Путина в Китай запланирована на 19-20 мая по приглашению лидера страны Си Цзиньпина. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая. В сети обсуждают победу Болгарии на 70-м юбилейном конкурсе Евровидения. Страна впервые заняла первое место на конкурсе. Ее представила певица Дара Дарина Йотова с песней «Бангаранга». Болгария не участвовала в Евровидении с 2022 года. В этом году вернулась на конкурс вместе с Румынией и Молдавией. Кстати, румынская исполнительница заняла третье место. Филипп Киркоров, между тем, сообщил, что его команда написала трек для болгарской исполнительницы. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 18. На улице прекрасное, теплое, практически уже летнее утро. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный 2,7 метра в секунду и до плюс 30.
1: Реклама.
4: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти».
7: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Оси с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего понедельника. Надеюсь, выходные прошли у вас очень и очень хорошо. С погодой нам точно всем повезло. Сегодня днем будет до плюс 30 и без осадков в центре Екатеринбурга уже плюс 19. А что на этой неделе обещают астрологи, об этом минут через 5 на Радио Оси.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод. Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
5: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
6: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовылаз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
7: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
8: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. Химтех Урал в Екатеринбург Экспо. Бесплатный билет по промокоду радио 18+.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лим-Попо. Веселье не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
14: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907. 0+.
0: На радио «Оси» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания. 30. Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие пробки уже появляются на Сыромолотова от Новгородцева и до Высоцкого. На Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода. Еще постоять придется на Березовском тракте Трудовой. От Горького до Мурзинской. На Космонавтов от Победы до Машиностроителей. И на Машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов. Самые загруженные магистрали Ленина в сторону УПИ, Космонавтов в центр и Восточная в сторону ЖД вокзала.
1: Реклама.
15: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
16: Границы Европы и Азии.
17: Лучший майонез. Уральский рок.
18: Тридесятки. Такси нашего города.
19: Служба заказа такси Тридесятки. Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
20: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 7.20 в центре Екатеринбурга плюс 19, днем до плюс 30. А сейчас на Радио Оси гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, события как будто ускорятся. Понадобится много энергии для того, чтобы справиться с валом дел. Некоторые дела лучше поставить на паузу. Тельцы, неделя разработки долгосрочных планов. Будет важен приемлемый для всех договор. Берегитесь больших перепадов эмоций, они могут зашкаливать. Близнецы, неделя обид и резких решений. Ваша интуиция будет слаба, нужно действовать осторожно. Не доверяйте первому порыву и первому впечатлению. Раки, вы можете обрести надежного партнера в трудной ситуации. Придется отстаивать свои интересы, в том числе финансовые, и вы с этим справитесь. Львы, это неделя большого прорыва или преодоления существующей преграды. Материальная выгода возможна, но окажется совсем не главной. Девы, это время отдыха, во время которого придут самые яркие и захватывающие идеи. Следите за своим здоровьем, выгорание подобралось к вам очень близко. Девы, это неделя конфликтов и провалов, в результате которых вы обретете огромную внутреннюю силу. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Скорпионы, это неделя слабости, уязвимости и потребности в защите. Опирайтесь на других людей, доверяйте, позвольте себе быть слабыми. Стрельцы, это неделя решения прошлых проблем, особенно тех, что касаются семьи или наследства. Вы разберетесь со всеми застарелыми вопросами. Козероги. То время, когда есть много сил, но кругом неразбериха и не очень понятно, к чему их можно приложить. Ищите надежных партнеров с рациональным подходом. Водолеи. Это неделя семейных дел. Возможно, подход к ним придется полностью изменить. Вы станете менее свободными. Рыбы. Возможно, мелкие неурядицы и потери сил на пустяковые, но необходимые дела. Старайтесь не погружаться в бытовые дела. Это вас удручит.
0: Прошедшие выходные кто где только не гулял. И ночь музеев, и майская прогулка. А сейчас кое-кто собирается, обходя все пробки, в школу, пешком, причем осознанно. Насколько эффективно вообще ходить пешком, и как от этого начинает работать лучше мозг, об этом минут через пять на Радио Оси.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.26 в центре Екатеринбурга плюс 19. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и те, кто ходит пешком.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый 4-й автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
0: Конечно, неэффективные, если всю дорогу спать или играть в телефон. Радио Си с вами. Доброго вам утра и хорошего понедельника.
1: Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
9: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
10: Ух ты, велосипеды!
11: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
10: Сколько же велосипедов!
11: Да это успех!
12: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
13: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
14: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
15: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
16: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
18: Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 7.34 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 днем до плюс 30. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. Россия готова к переговорам с Европой, заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также назвал большим сдвигом тот факт, что в Европе активно обсуждают возможность диалога с Москвой, пишет Москва-24. ВОЗ признала вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, но это не пандемия. В Роспотребнадзоре заявили, что России Эбола не угрожает. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге перекрыли на участке от 8 марта до Горького до 15 августа. На мосту через Исеть строят подземный тоннель. Не все водители знают о перекрытиях на Куйбышево. В выходные перед мостом многим приходилось разворачиваться, отмечает Е1. Футбольный «Урал» в субботу проиграл на выезде «Черноморцу» 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари, но остался на третьем месте турнирной таблицы первой лиги. И в среду, 20 мая, «Урал» сыграет дома первый стыковой матч за право выхода в РПЛ. Ответная игра будет 23 мая на поле соперника. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 19. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и до плюс 30. В Нижнем Тагиле тоже плюс 28-30. В Новоуральске, в Краснотуринске и в Первоуральске плюс 27-29.
2: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы! Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио ИСИ с вами. Доброе утро. 7.39 в Екатеринбурге, в центре плюс 19. Нас ждет жаркий день, жаркий понедельник до плюс 30. Минут через 5 на Радио ИСИ узнаем, как Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов, в свое время, как это говорится, отменили и как потом вернули обратно, узнаем минут через 5 на Радио ИСИ.
1: Реклама. Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с Вцементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-5655.
4: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
5: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
6: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
5: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
7: О, специализированный застройщик Zenai Development. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
8: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
9: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
0: На Радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Большая пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода. На Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. На Машиностроителей от площади Первопятилетки до проспекта Космонавтов. На Космонавтов от Старых Большевиков до Машиностроителей. И на Большакова от Цурикова до Белинского. Самые загруженные магистрали: Малышева в сторону ЖБИ, Космонавтов в центр и Восточная в сторону ЖД вокзала.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
11: Радио «Си». 103.7 FM.

0: вами Радио ИСИ. Доброе утро. В Ихтиморге без 15.08, в центре плюс 20. А сейчас на Радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1958 в газете «Советская культура» вышла статья «Шептуны у микрофона». Она осудила артистов, исполнявших песни без пафоса, с доверительной интонацией. Главным шептуном объявили Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов «Темная ночь», «Любимый город» и «Журавли». Бернес 2 года не участвовал в концертах и не снимался в кино. Повод для травли был необычным. На артиста пытались возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и неподчинение сотруднику отдела регулирования уличного движения. Об инциденте написала «Комсомольская правда» в виде фельетона «Звезда на Волге». В нем была изложена версия правоохранителя, который утверждал, что артист был еще и пьян. В итоге подозрения не подтвердились, и дело не завели, но Бернеса отменили. По одной из версий, такими статьями в СССР лечили от звездной болезни, по другой – поводом стала женщина. Якобы Бернеса и главный редактор «Комсомолки», он же зять Хрущева Алексей Аджубей, увлеклись одной и той же актрисой Изольдой Извицкой. Вернуться к выступлениям Бернесу помогло обращение к министру культуры Екатерине Фурцевой.
4: «Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают».
1: Реклама.
5: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
6: Тротуарная плитка всех удивит.
5: Паревит, красивая плитка, и так красиво лежит.
6: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
1: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
7: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
8: ООО «Торговый дом Паревит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
1: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7.54 в Екатеринбурге, в центре города уже плюс 20. Через 5 минут на Радио Си в новостях поговорим об упущенных финансовых возможностях и что с этим делать. А еще с 8 до 9 на Радио Си будем проверять вашу внимательность. Как только вы заметите, что я где-нибудь ошибусь, дозванивайтесь на Радио Си по телефону 235-103.7, поправляйте меня и получаете пару билетов на поэтический вечер Анны Егоян для лиц старше 6 лет. Вашу внимательность на Радио Си проверяем с 8 до 9. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: От кухни до гардеробной.
7: Выгодно и удобно.
6: Почему?
7: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца мая этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: встречи, которые случаются сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра teatr.etpko.rf.
1: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
2: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН 125-02-00-305-30.
3: 103.7 FM. Радио «Си».
4: Спонсор инструментальной музыки на Радио «Си» ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
5: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
6: Точно, «Этажи».
5: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekbetazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
3: Радио СИ, 103,7 FM, 8 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 20. На Радио СИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска АО «Евраз Маркет».
4: Здравствуйте. В Минэкономразвитии заявили об устойчивом снижении инфляции. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что практически прекратился рост кредитов бизнесу и населению. Это подтверждает, что ценовое давление на розницу со стороны поставщиков стало ниже. Все эти условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. В это же время глава Минэка в интервью РБК добавил, что выбор конкретной стратегии резкого снижения либо постепенного остается исключительно за регулятором. Эль-Маш рано утром в понедельник остался без трамвайного движения. По данным Департамента транспорта, вагоны встали в районе остановки Педагогический университет. Причиной названа техническая неисправность. Остановка движения коснулась 4 маршрутов. Это 2, 7, 14 и 24. В это же время утром в понедельник трамвайное движение открыли на ЖБИ. Еще в пятницу в мэрии сообщали, что работы по ремонту трамвайных путей на пересечении Сыромолотова и Высоцкого завершат на сутки раньше. Работы проходили с 16 по 18 мая. Ремонт Малышевского моста и пробки из-за этих работ при этом продолжаются. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Цифры в Свердловской области соответствуют среднероссийским. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребкредитам, пишет агентство ЯН. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. Ведомства напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета РУ. На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13 и евро 85.18.
2: Реклама.
5: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евразмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евраз.маркет. Сервис в деталях. АО «Евразмаркет». Угарин 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
3: На Радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и плюс 28-30.
2: Реклама.
6: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
7: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
6: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего понедельника. В центре Екатеринбурга уже плюс 21. Сегодня днем будет жаркий понедельник, до плюс 30. На часах 8.09, минут через 10 на Радио Си поиграем в день рождения каждый день. А там у нас билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто». Держите наготове телефон, номер Радио Си 235-103.7. А еще мы узнаем, почему актрисы из фильма «Дьявол носит Прада» выглядят гораздо лучше, чем в 2006-м. Да, поговорим даже об этом минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
2: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.

0: Надежные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
7: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ТРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов. Пробка на Большакова от Серова до Белинского. На Фурманова от Московской до Белинского. На Восточной от Ленина до Декабристов. На Машиностроителей от площади Первопятилетки до проспекта Космонавтов. И на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода. Самые загруженные магистрали. Московская в центр. Малышева в сторону ЖБИ. 8 марта в центр.
8: Реклама.
9: Миша, возьми еще эти коробки.
10: Они уже не входят ко мне в машину.
11: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
12: Мы стекло у шкафа разбили.
9: Ну, Миша!
11: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Радио «Си». 103.7 FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио ИСИ, золотые хиты на часах 8.20 в центре Екатеринбурга плюс 21. На Радио ИСИ начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите билет на 2 часа для ребенка и взрослого. Семейный парк развлечений тут так круто. 0+. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 1 декабря. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 1 декабря. Пробуйте, дозванивайтесь. Телефон Радио ИСИ 235-103.7. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд, в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так. Движение – это ресурс, а не наказание.
0: То, что движение – это ресурс, многие вспомнили на прошедшей в Екатеринбурге майской прогулке. В Екатеринбурге 8.22, в центре города плюс 21, сегодня днем до плюс 30. Радио ИСИ с вами, доброго вам утра и хорошего понедельника.
4: Реклама.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лим-Попо. Веселье не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
14: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-670-708-907. 0+.
15: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Телефон рекламной службы 235-09-05.
18: Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.27 у нас проходит игра. День рождения каждый день. И в такое прекрасное, пока еще весеннее, но и в то же время летнее утро до нас дозвонился Айрат Кандрабаев. Айрат, вы доехали до работы?
1: Нет, в дороге.
0: Не можете никак на работу приехать? Наслаждаетесь ранним прекрасным летним утром, да, практически?
1: Конечно, конечно, и радио Си.
0: Это приятно вдвойне. Айрат, как у вас выходные прошли?
1: Да, продуктивно, замечательно.
0: Не упустили теплую погоду?
1: Да нет, конечно. Нет. С семьей.
0: Очень хорошо.
1: Отдыхали.
0: У нас сегодня в день рождения каждый день тоже семейный такой подарок. Вы получаете билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут-то круто. Поздравляю вас.
1: Здорово. Спасибо большое.
0: Приходите. Сейчас немного рекламы. Тут-то круто. Дарит крутые летние каникулы. С 1 июня по будням работает летний клуб. Тематические смены каждые 2 недели. Аттракционы, мастер-классы, картинг и виртуальная реальность. Трехразовое питание и чат с родителями. Развлечений хватит на все лето. Подробности и программа в парке Тут-то круто, ТРК «Комсомол», третий этаж, а также на сайте и в соцсетях «Тут-то круто» для детей от 6 лет.
2: Ура! Ура! Спасибо огромное, радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем мы каждое буднее утро. Завтра в 8.20 на Радио Си будем снова определять играющую дату. А сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс».
5: Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск возникновения пандемии хантавируса остается низким. Риск для общественного здравоохранения был изучен повторно с учетом самой актуальной доступной информации. Глобальный риск остается низким, цитирует заявление ВОЗ «Интерфакс». Снижение риска передачи вируса должно наступить на фоне принятых мер контроля. Беспилотная опасность, объявленная в Свердловской области в воскресенье, продолжалась всего 40 минут. На время действия ограничений план-ковер в аэропорту Кольцово не вводили. При этом ограничения мобильного интернета жители Свердловской области на себе почувствовать за это время успели. Стало известно количество пенсионеров в России. По данным на 1 апреля, их общее число приближается к цифре в 40,5 миллионов. При этом средний размер пенсии среди работающих и неработающих граждан составляет одну и ту же сумму – 25 тысяч 400 рублей. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница. На Заводской 33». В центре Екатеринбурга плюс 21, сегодня днем переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и до плюс 30. В Полевском плюс 28,30, в Асбесте плюс 27,29, в Каменске-Уральском плюс 26,28.
3: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
4: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
3: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Радио Си. Доброе утро. На часах 8.38 в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Уже на улице становится жарковато. Сегодня 18 мая. В этот день родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Камар Хайям. Насколько он сильно опередил свое время, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, выгодно ли отдать застройщику квартиру по предложенной цене, взамен получив новостройку? Да, это удобно, но не всегда выгодно. Строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья, и бывает, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная. Рекомендую заглянуть на консультацию в «Диал». У нас бывают ситуации, когда мы продали квартиру тысяч на 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для клиента. Тут важно проконсультироваться, как правильно себя вести с застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже. У вас есть выбор, с кем продавать? Начинайте просто со звонка в «Диал». Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22-22-181 в Екатеринбурге.
3: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
4: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО «РТК», ОГРН 102-773-916-566-2, Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акции 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «ТНет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 7 баллов. Пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода. На Белинского от Фучика до Фурманова. На Амундсена и Щерса от Волградской до Машинной. На Посадской Большакова от Пальмиры Тольятти до Белинского. И на Кольцовском тракте Луганской Машинной перед Фурманова. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Космонавтов в центр и Восточная в сторону ЦПКИО.
1: Реклама.
6: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри» «ТНет» «Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри» «ТНет» «Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: радиосе с вами. Доброе утро. В Эхтемурге без 15.09. С 8 до 9 на радиосе мы проверяем вашу внимательность. И до нас уже дозвонилась Надежда.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: А вы случайно не ошиблись? По-моему, вы неправильно назвали поэта. Там Омар Хайям, а не Комар Хайям.
0: Не Комар, а Омар. Конечно.
1: Да.
0: Надь, заметили ошибку. Видимо, вас жаркая погода не отвлекает сильно.
1: Нет.
0: А в выходные?
1: Ну, выходные были жаркие.
0: Так.
1: На даче.
0: Все сделали, что хотели на даче?
1: Я старалась успеть все.
0: А какой у вас был объем работ?
1: Очень большой.
0: Даже не все не перечислить, да?
1: Нет.
0: Лучше даже не вспоминать, вот так скажем.
1: Ой.
0: Да?
1: Да нет.
0: Хорошо.
1: Все хорошо.
0: Надь, заметили ошибку? Сегодня быстрее всех дозвонились. Получаете пару билетов на поэтический вечер Анны Егоян.
1: Прекрасно. Спасибо большое.
0: Поподробнее про концерт, информация на правах рекламы. Для вас прозвучат стихи классиков и современных авторов, которые затронут самые сокровенные уголки души. А музыкальное сопровождение композитора Эдуарда Назарова создаст особую атмосферу. Мероприятие пройдет 9 июня на сцене Дворца молодежи для зрителей старше 6 лет. Вашу внимательность на Радио Си будем проверять завтра с 8 до 9, а сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит» – завод стеновых материалов «Паревит».
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1048 года родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям. Его отец был палаточником. Хайям – это не фамилия, а вторая часть имени, и по одной из версий слово «хайям» и переводится как «палатка». Уже в 8 лет Омар знал наизусть Коран, изучал математику, астрономию и философию. В 16 после смерти родителей продал дом и мастерскую и уехал учиться в Самарканд. Там получил квалификацию врача, но больше любил астрономию и математику, и, как многие крупные ученые того времени, Хайям переезжал из города в город. Так в Бухаре работал в хранилище книг, написал 4 трактата по математике, в Исфахане был духовным наставником султана. Хайям опередил время в своих взглядах, рассуждал свободно, как философ-гуманист европейского возрождения, и при жизни заработал репутацию вероотступника. В истории Омар Хайям остался благодаря своим ироничным и мудрым четверостишиям. Многие его рубаи превратились в крылатые фразы. Например, в одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленой вязь, весну и небо голубое.
4: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: Радио Си.

0: Радио ИСИ, золотые хиты. В Екатеринбурге без 5,9, в центре плюс 23. Как тратят зарплату зумеры и миллениалы? Об этом на Радио ИСИ в новостях через 5 минут. Ну а с 9 до 10 на Радио ИСИ будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио ИСИ.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все.

0: знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт? Идем в Петрович. Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэста до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etaji.com в разделе «Вакансии».
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 22. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООСЗ, Талан регион 54, ЖК Береговой.
1: Здравствуйте. В Эрмитаже в выходные задержали посетителя, который решил зачитать тронную речь. Мужчина в Георгиевском зале зашел за ограждение и сел на большой императорский трон. Нарушителя задержала служба безопасности музея. Посетитель оказывал сопротивление, после чего был передан Росгвардии. По информации СМИ Петербурга, хулиганом оказался предприниматель, который в своей речи заявил, что разорен. Также в тексте его тронной речи упоминались взятки и кредиты. Понедельник и вторник в Екатеринбурге и области будут самыми жаркими днями этой недели. Установившуюся погоду синоптики называют исключительно теплой для середины мая. Сегодня и завтра дневные температуры на Среднем Урале превысят отметку в плюс 30 градусов, но уже к вечеру вторника жара начнет спадать. Причиной станет холодный воздух с Баренцева моря, который понизит температуры до плюс 10 ночью и плюс 20 с небольшим днем. Выходные на этой неделе будут дождливыми, также, возможно, прогремят грозы, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. В аэропорту Кольцово пассажиры, прилетевшие из Турции, не могут получить свой багаж. Как рассказали порталу Е1 Уральцы, проблема коснулась как минимум двух рейсов из Анталии и Стамбула. В зоне выдачи багажа несколько сотен человек провели уже более полутора часов. Какое количество рейсов затронула проблема, не уточняется. Представители аэропорта ситуацию пока не прокомментировали. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета.ру. На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
3: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООСЗ «Спецстрой. Жилой квартал. Культура». В центре Екатеринбурга пока плюс 22 градуса. Сегодня будет жарко. Переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и до плюс 30.
2: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
5: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
6: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. 9 часов и 9 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 23. Днем до плюс 30. Что хорошего на этой неделе обещают астрологи, об этом уже минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на спектакль «Маяковский. Встреча» для лиц старше 16 лет. А вопрос сегодня вот такой. Родителям 11-классников это в среднем обходится на 35% дороже, чем тем, у кого 9-классники. О чем речь? Сравниваем 11-классников и 9-классников, а точнее их родителей. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Родителям 11-классников это в среднем обходится на 35% дороже, чем тем, у кого 9-классники. О чем речь? Можно уже отвечать. Телефон радио ИСИ 235-103.7.
1: Реклама. Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
2: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Ой, Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106 784 754 56.

0: семейной радости тут круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 7 баллов. Самая большая пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Постоять придется также на Сыромолотова от остановки Новгородцева и до Высоцкого. На Посадской Большакова от Пальмира Тольятти до Белинского. Пробка на Кольцовском тракте Луганской машинной перед Фурманово. И на Амундсена Щерса от Волоградской до машинной. Самые загруженные магистрали: Восточная в сторону ЦПКИО, Белинского в центр, Малышева в сторону ЖБИ, Блюхера из центра.
0: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
0: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.17. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Родителям 11-классников это в среднем обходится на 35% дороже, чем тем, у кого 9-классники. О чем речь? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Здравствуйте, меня зовут Юлия. У меня сразу два варианта
0: так,
1: ответа.
0: Так, Юля, давайте.
1: Либо стоимость репетиторов, либо подготовка к выпускному.
0: А что ближе? Что прочувствовали
1: наверное,
0: лучше?
1: Слушайте, наверное, подготовка к выпускному. Это мне ближе. Мне вот готовить своего.
0: А у вас 9-классник или 11-классник?
1: 9-классник.
0: А сколько уже потратили на выпускной, если не секрет?
1: Ну, секрет, конечно. Вы что, у меня же налоговая, как и у вас.
0: Хорошо. Ну, давайте мы данные за прошлый год поднимем. В прошлом году затраты составили в среднем по стране 38 и 28 тысяч, соответственно. То есть 11-классник все-таки дороже на 10 тысяч был в прошлом году.
1: Врут, больше. Больше? Я вам точно говорю, что больше. Больше.
0: Юля, ну вы так спокойно это говорите. Я бы говорил чуть громче.
1: Я просто магний принимаю.
0: О, вот это тоже еще один рецепт. Юля, да, разгадали невероятный вопрос, как вы понимаете. Поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: Ну, а вы уже все приготовили к выпускному? Когда у вас будет?
1: Да нет, конечно. Я не знаю, это его дело.
0: Вот так даже?
1: Мне главное все оплачивать.
0: Видимо, магния много у вас. Запас. Хорошо. Держитесь. Сегодня вы получаете пару билетов на спектакль «Маяковский. Встреча». Там, где можно будет вам лично отдохнуть. Немного информации про спектакль, информация на правах рекламы. Летний театр в парке Маяковского открывает сезон спектаклем-перформансом, где оживает история визита известного поэта в Свердловск. Постановка объединяет факты, городские мифы и стихи поэта. Спектакль пройдет 28 мая на сцене летнего театра в парке Маяковского. Это будет, кстати, открытие сезона летнего театра для зрителей старше 16 лет.
1: А я, Юлия Мансурова из центра, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать перезавтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, события как будто ускорятся. Понадобится много энергии для того, чтобы справиться с валом дел. Некоторые дела лучше поставить на паузу. Тельцы, неделя разработки долгосрочных планов. Будет важен приемлемый для всех договор. Берегитесь больших перепадов эмоций. Они могут зашкаливать. Близнецы, неделя обид и резких решений. Ваша интуиция будет слаба, нужно действовать осторожно. Не доверяйте первому порыву и первому впечатлению. Раки, вы можете обрести надежного партнера в трудной ситуации. Придется отстаивать свои интересы, в том числе финансовые, и вы с этим справитесь. Львы, это неделя большого прорыва или преодоления существующей преграды. Материальная выгода возможна, но окажется совсем не главной. Девы, это время отдыха, во время которого придут самые яркие и захватывающие идеи. Следите за своим здоровьем, выгорание подобралось к вам очень близко. Девы, это неделя конфликтов и провалов, в результате которых вы обретете огромную внутреннюю силу. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Скорпионы, это неделя слабости, уязвимости и потребности в защите. Опирайтесь на других людей, доверяйте, позвольте себе быть слабыми. Стрельцы, это неделя решения прошлых проблем, особенно тех, что касаются семьи или наследства. Вы разберетесь со всеми застарелыми вопросами. Козероги, то время, когда есть много сил, но кругом неразбериха и не очень понятно, к чему их можно приложить. Ищите надежных партнеров с рациональным подходом. Водолеи, это неделя семейных дел. Возможно, подход к ним придется полностью изменить. Вы станете менее свободными. Рыбы, возможно, мелкие неурядицы и потери сил на пустяковые, но необходимые дела. Старайтесь не погружаться в бытовые дела, это вас удручит.
0: Насколько полезно ходить пешком? Некоторые, кстати, ходят пешком постоянно, и не только, чтобы обойти пробки. Поговорим об этом минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9:26 в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и любители ходить пешком.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый 4-й автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
0: Конечно, неэффективные, если все время спать или играть в телефон. Хорошего дня вам на радио 7.

0: Радио «Си» с вами на часах 9.31 в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. На улице уже очень и очень жарко, и днем будет до плюс 30. А сейчас на радио «Си» новости Александра Короткова, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. С приближением лета энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке вступает в новую фазу, пишет сегодня Financial Times. Речь идет о поставках не только нефти, но и дизельного топлива и авиакеросина. Ситуацию может усугубить повышение спроса граждан на кондиционеры и заграничные поездки, считает издание. Футбольный «Урал» сыграет с махачкалинским «Динамо» за выход в Премьер-лигу. Первый стыковой матч состоится в среду, 20 мая, и пройдет на Екатеринбург-арене. Ответные команды сыграют в Каспийске 23 мая. Рецепт на лекарства, сертификат о профилактических прививках, а также справку для получения путевки в санаторий на курорт можно получить через госуслуги. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр подчеркнул, что эти услуги аналогичны тем, к которым россияне на госуслугах уже привыкли. Это запись на прием к врачу или вызов врача на дом. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «УК» «Баден Групп» «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и плюс 28,30. В Нижнем Тагиле тоже плюс 28,30. В Новоуральске, в Краснотурьинске и Первоуральске плюс 27,29.
2: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы! Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами на часах 9:38, и примерно полчаса назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня сравнивали 11-классников и 9-классников и выяснили, что, оказывается, на подготовку к выпускному наряды плюс сам праздник родителям 11-классников в среднем приходится заплатить больше на 35%, чем тем, у кого 9-классники. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольная не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
7: Окит Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
8: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
9: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в 1 минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Акция до конца мая.
12: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
0: На Радио Си о ситуации на дорогах, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Тенет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов, пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода, на Белинского от Шварца до Фурманова, на Сибирском тракте перед железнодорожным переездом от Загородного переулка, на Посадской Большакова от Снохоторговый центр до Белинского, а еще на Амундсена Щерса от Волградской до Машинной. Самые загруженные магистрали Малышева в сторону ЖБИ, 8 марта в центр, Белинского тоже в центр.
1: Реклама.
13: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет.
14: Акция до конца мая этого года.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Эси с вами, 9.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса днем до плюс 30. А сейчас на Радио Эси заглянем во всемирную историю и узнаем, за что в свое время отменили Марка Бернеса. Спонсор всемирной истории на Радио Эси ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1958-го в газете «Советская культура» вышла статья «Шептуны у микрофона». Она осудила артистов, исполнявших песни без пафоса, с доверительной интонацией. Главным шептуном объявили Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов «Темная ночь», «Любимый город» и «Журавли». Бернес 2 года не участвовал в концертах и не снимался в кино. Повод для травли был необычным. На артиста пытались возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и неподчинение сотруднику отдела регулирования уличного движения. Об инциденте написала «Комсомольская правда» в виде фельетона «Звезда на Волге». В нем была изложена версия правоохранителя, который утверждал, что артист был еще и пьян. В итоге подозрения не подтвердились и дело не завели, но Бернеса отменили. По одной из версий, такими статьями в СССР лечили от звездной болезни, по другой – поводом стала женщина. Якобы Бернеса и главный редактор «Комсомолки», он же зять Хрущева Алексей Аджубей, увлеклись одной и той же актрисой Изольдой Извицкой. Вернуться к выступлениям Бернесу помогло обращение к министру культуры Екатерине Фурцевой.
4: «Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают».
1: Реклама.
5: Паревит, тротуарная плитка, паревит, паревит.
6: Тротуарная плитка всех удивит.

0: нашими ногами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-7075. Тюмень.
0: Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про самые продаваемые машины. И для этого у нас есть всего минута.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Список самых продаваемых моделей в истории каждой марки составило британское издание Autocar. Список большой, поэтому остановимся только на тех, кто нам хорошо знаком. При этом стоит помнить, данные у разных источников отличаются, но сегодня именно этот рейтинг. Итак, у Porsche главной моделью стал 911-й, благодаря возможности ездить на нем каждый день. Lexus RX стал хитом как первый массовый премиальный гибрид. У Mitsubishi и Mazda рекорды удерживают простые семейные Lancer и Familia. Honda Civic нашла покупателей благодаря экономичности и качеству сборки.

0: У Subaru лучше всего продавалась консервативная модель Legacy. У BMW – третья серия, ставшая эталоном управляемости. У Mercedes-Benz – рекорд за E-классом, символом статуса на протяжении десятилетий. Volkswagen – это в первую очередь Golf, который фактически создал свой класс автомобилей. У Opel – безоговорочный лидер Corsa. У Audi – модель A4. Шкода – это, конечно, Octavia. Среди французов лучше всего продавалась Renault Clio, а мировое первенство – за Toyota Corolla. Секрет в исключительной выносливости. У Лады самым успешным признано семейство ВАЗ-2104, 2105 и 2107. В рейтинге они зафиксированы под экспортным названием «Riva». Эксперты отметили предельную простоту и доступность. Уверен, эти названия подарили вам несколько приятных моментов ностальгии.
1: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев, нам есть что вспомнить. Минут через 10 на Радио Си поговорим про актрис фильма «Дьявол носит Прада», про продолжение франшизы и узнаем, почему актрисы выглядят даже лучше, чем в 2006 году. А еще мы разыграем книгу по искусству среди тех, кто побывал на «Ночи музеев» в прошедшую субботу. Держите наготове телефоны, номер Радио Си вам пригодится. 235-103,7.
2: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
4: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности на mativtelecom.ru.
6: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
7: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
8: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-00-62. Улица Гагарина, 33.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: на радио СИ музыкальная новинка. Это Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку, мистер Know It All. 10:22 в Екатеринбурге. Наверняка вы заметили, что в субботу было очень много гуляющих по музеям. В субботу прошла ночь музеев, и радио СИ по этому поводу разместило в некоторых музеях уникальные открытки, которые можно было забрать. Если у вас такая открытка сохранилась, значит, прямо сейчас вы можете выиграть подарочное издание книги «Русское искусство. Культурные коды» от лидера российского нон-фикшн-рынкоиздательства «Бомбора» для читателей старше 18 лет. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 и расскажите, как вы провели ночь музеев. Окажетесь первым, и книга будет ваша. Еще раз напомню, для участия необходима открытка от «Радио СИ», которую вы нашли в музее, в одном из музеев Екатеринбурга. Телефон «Радио СИ» 235-103.7. Звоните, удачи вам. А сейчас на радио СИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд, в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так. Движение – это ресурс, а не наказание.
0: То, что движение – это ресурс, помнили многие все выходные. И те, кто отдыхал на даче, и те, кто ходил по музеям, и те, кто участвовал в майской прогулке. Радио СИ с вами. Хорошего вам понедельника.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, в очередной раз многие продавцы недвижимости сегодня замерли в нерешительности и задают себе вопрос, продавать сейчас или немного подождать?
5: Ну, я рекомендую продавать сейчас. Дело в том, что на вторичном рынке в силу ряда причин сейчас очень маленький объем предложений. Именно поэтому, несмотря на слабый спрос, квартиры продаются достаточно успешно. Те из нас, кто ждет лучших времен, рискуют дождаться не только и не столько увеличения спроса, сколько увеличения этого объема предложений, то есть появления конкурирующих квартир. А вот это уже существенно затруднит продажу. Для того, чтобы принять правильное решение в таком важном вопросе, я приглашаю вас на консультацию в наш офис. Агентство недвижимости «Диал», улица 8 марта, 110. Запись производится по телефону 22 22 181, Екатеринбург.
6: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: Радио Си с вами на часах 10:32. Несколько минут назад я просил вас набрать телефон Радио Си, если вы побывали на Ночи музеев и нашли в одном из музеев Екатеринбурга открытку Радио Си. Сегодня можете по этой открытке выиграть книгу по искусству. И до нас дозвонилась Ольга Лосева. Оля, а где вы успели побывать на Ночи музеев?
1: Успели только в двух музеях, так как пошли на вечернюю программу после 6 часов.
0: Так.
1: Но решили в этом году выбрать два неинтересных, таких необычных места. Отель «Центральный». Ага. Да, оказывается, там тоже есть музей.
0: Так.
1: И второе место, это тоже как бы вот в течение года не совсем музей, центр «Архитектор».
0: Ага.
1: А там в Ночь музеев была картинная галерея и галерея... скульптур, картин объемных в виде цветов.
0: Оль, а вы завсегдатаи Ночи музеев? Вы каждый год ходите?
1: Да, да, каждый год. Это прям традиция нерушимая. То есть специально освобождаем день для всех дел.
0: А точнее вечер, да? Потому что гуляете в основном вечерами, все-таки Ночь музеев. Здорово, что вы нашли те музеи, те пространства, которые обычно не музеи. Вот вы себе подобрали такой маршрут.
1: Потому что в обычный музей можно в течение года сходить. Тем более уже за... Я хожу более 15 лет, наверное, уже, каждый наш музей.
0: Вот это да. А вы, кстати, в течение года ходите в музеи или только на Ночи музеев отрываетесь?
1: Да, хожу.
0: Ходите, замечательно.
1: Хожу, да, потому что слежу, чтобы где вот новые появляются экспозиции, хожу.
0: Супер. Так, Оля, ну тогда я вам с удовольствием вручаю книгу «Русское искусство. Культурные коды» от лидера российского нонфикшн-издательства «Бамбора» для читателей старше 18 лет. Поздравляю вас!
1: Спасибо огромное. Спасибо. Я безумно рада. Вот реально мечтала об этой книге. Видела анонс просто на нее. Ну вот прям мечта. Спасибо за исполнение мечты.
0: Пусть это будет исполнение мечты. И следующую мечту, значит, будем исполнять чуть меньше, чем через час. Нужно будет дождаться начала розыгрыша. 235-103.7, телефон Радио Си. Дозвониться первым, если у вас есть открытка, получить книгу по искусству. А сейчас на Радио Си новости и Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс».
2: Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск возникновения пандемии хантавируса остается низким. Риск для общественного здравоохранения был изучен повторно с учетом самой актуальной доступной информации. Глобальный риск остается низким, цитирует заявление ВОЗ «Интерфакс». Снижение риска передачи вируса должно наступить на фоне принятых мер контроля. Беспилотная опасность, объявленная в Свердловской области в воскресенье, продолжалась всего 40 минут. На время действия ограничений план-ковер в аэропорту Кольцово не вводили. При этом ограничения мобильного интернета жители Свердловской области на себе почувствовать за это время успели. Стало известно количество пенсионеров в России. По данным на 1 апреля, их общее число приближается к цифре в 40,5 миллионов. При этом средний размер пенсии среди работающих и неработающих граждан составляет одну и ту же сумму – 25 тысяч 400 рублей. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Решительные и хрупкие. Нежные и строгие. Сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
4: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции. Высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и до плюс 30. В Полевском плюс 28-30. В Каменске-Уральском плюс 26-28. В Асбесте плюс 27-29.
3: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
5: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
3: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радіо Сі, золотий хіти та Сандра. Стоп фор мінут. 10:46 в Екатеринбурге. В центрі города +25, днем до +30. А сейчас на Радіо Сі узнаем, насколько сильно Омар Хайям опередил свое время. Спонсор всемирной истории на Радіо Сі ООО ТД «Паревіт», завод стенових матеріалів «Паревіт».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1048 года родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям. Его отец был палаточником. Хайям – это не фамилия, а вторая часть имени, и по одной из версий слово «хайям» и переводится как «палатка». Уже в 8 лет Омар знал наизусть Коран, изучал математику, астрономию и философию. В 16 после смерти родителей продал дом и мастерскую и уехал учиться в Самарканд. Там получил квалификацию врача, но больше любил астрономию и математику, и, как многие крупные ученые того времени, Хайям переезжал из города в город. Так в Бухаре работал в хранилище книг, написал 4 трактата по математике, в Исфахане был духовным наставником султана. Хайям опередил время в своих взглядах, рассуждал свободно, как философ-гуманист европейского возрождения, и при жизни заработал репутацию вероотступника. В истории Омар Хайям остался благодаря своим ироничным и мудрым четверостишиям. Многие его рубаи превратились в крылатые фразы. Например, в одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленая вязь, весну и небо голубое.
4: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382 22 92.
1: Радио Си.

0: меня.
1: Радио «Си» с вами, в Екатеринбурге без 5:11. То, что сегодня раньше времени трамвайное движение остановилось на Куйбышево, почувствовали многие. Трафик на соседних улицах усилился многократно. Подробности в новостях на радиусе через 5 минут. А еще поговорим про вирусы, которые, тем не менее, не повлияли на покупку круизов. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радиусе ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
2: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
3: Точно, «Этажи».
2: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка, гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etaji.com в разделе «Вакансии».

0: Екатеринбурге 11 часов. На радио «Си новости» и Александра Короткова. Спонсор выпуска АО «Евраз Маркет».
1: Здравствуйте. Россия не получала от Украины сигналов о новом раунде переговоров. Заявление в беседе с «Известиями» сделал замглавы МИД Михаил Галузин. По словам дипломата, в вопросе создания условий для результативных переговоров необходимо прекращение огня украинской стороной, а также приказ ВСУ покинуть территорию Донбасса. Говоря о переговорах, Михаил Галузин добавил, цитата, «Это будет непростой переговорный процесс, но мы к нему готовы». Замглавы МИД России цитирует агентство ТАСС. Возникшую в переговорах паузу стороны используют для решения гуманитарных задач. На улице Куйбышева сегодня утром досрочно остановилось трамвайное движение. Ситуация связана с ремонтом на мосту и строительством тоннеля. Как пишет портал Е1, дорожная техника задела контактную сеть и повредила ее. При этом трамвай – это единственный транспорт, который с минувших выходных может проезжать по Куйбышево в районе цирка. Трамвайное движение через мост остановят через 2 недели, с 1 июня и до середины августа. В мэрии Екатеринбурга заявили, что повреждения уже ликвидированы. Ликвидировано. Трамваи в районе цирка сегодня стояли менее получаса. В Свердловской области в воскресенье утонул подросток. Тело школьника в реке обнаружили в сухом лагу. Начато следствие. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области. Гибель подростка жители сухого лога активно обсуждают в соцсетях. Многие отмечают, что каникулы еще не начались, а первая детская смерть на воде уже произошла. Родители призывают как можно чаще объяснять детям, какие опасности таит отдых на реке без взрослых. В местных пабликах пишут, что погибшему школьнику было 13 лет. Об этом пишет «Новый день». Власти района в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых, опровергли информацию о массовой продаже домой в районе Кутурчинского Белогорья. Публикации в соцсетях не соответствуют действительности. Интерфакс пишет, что даже в федеральных СМИ появлялись комментарии, в которых утверждалось, что местные якобы теперь боятся жить в этой местности. Напомню, перед выходными спасатели в очередной раз возобновили в Красноярском крае поиски супружеской пары и их 5-летнего ребенка. Семья бесследно исчезла в начале ноября. Недавние вспышки хантавируса и норовируса на круизных лайнерах не повлияли на спрос туристов на круизы. Потребители круизов кажутся довольно непробиваемыми, когда речь заходит про подобные истории, считают иностранные эксперты. Новости о вирусах редко влияют на решение людей отправиться в круиз, так как такие путешествия часто бронируют за полгода и больше. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
2: Реклама.
3: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евразмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евраз.маркет. Сервис в деталях.
4: АО «Евразмаркет». Угарин 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
0: О погоде. На радио «Си» спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 26. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и плюс 28-30.
2: Реклама.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на радио ИСИ, Лаура Паузини, It's Not Goodbye. 11:08 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника, сегодня 18 мая, и мы сегодня вспоминаем прошедшие выходные, а если конкретно, то субботу, когда состоялась Ночь музеев в Екатеринбурге. Радио ИСИ к этой Ночи музеев подготовила специальную открытку с уникальным дизайном. Можно было открытку найти в одном из музеев. Если у вас сохранилась такая открытка, значит, прямо сейчас вы можете выиграть подарочное издание книги «Русское искусство. Культурные коды» от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора» для читателей старше 18 лет. Звоните прямо сейчас 235-103-7 и расскажите, как вы провели Ночь музеев, где вы оказались. Дозвонитесь первым, и книга будет ваша. Еще раз напомню, что для участия необходима открытка от Радио ИСИ. Звоните прямо сейчас 235-103-7.
1: Реклама. Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО ПК РУДА УКРС 22 660 03 50 01 Екатеринбург. Кто-то круто.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио Си.

0: На радио ИСИ дождь в исполнении группы ДДТ. Сегодня обходимся без осадков. За окном прекрасный солнечный и очень уже горячий день. А в этот понедельник мы вспоминаем прошедшую ночь музеев в Екатеринбурге. И до нас по этому поводу уже дозвонился Дмитрий Каратеев. Дим, с погодой нам в этом году на ночь музеев повезло.
1: Да, абсолютно согласен с вами. Очень было хорошо с погодой.
0: Без дождей. А вы в какие музеи успели сходить?
1: Музей изобразительного искусства на Плотинке, который на Воеводина, по-моему.
0: Только в один?
1: И в Эрмитаж.
0: О, и в Эрмитаж.
1: И открытку-то я в Синаре еще получил.
0: В трех местах, получается, были?
1: Ну да, был в трех местах, открытку в Синаре забрал.
0: Потолкались локтями или спокойно было?
1: Я пораньше пошел, было еще спокойно, более-менее. Mm-hmm. Потом к вечеру, видимо, люди проснулись.
0: Ага, ну у вас была в основном дневная такая программа. Не совсем уж ночь музеев получилась, да? Даже
1: да,
0: на вечер.
1: Где-то до 22:00, наверное.
0: Что больше всего понравилось?
1: Больше всего понравилось, что такая акция вообще существует.
0: А-а-а.
1: Очень.
0: А вы первый раз?
1: Людей. Нет, я каждый год хожу.
0: Дим, хорошо, что открытку нашли. Сегодня дозвонились быстрее всех. Получаете книгу «Русское искусство. Культурные коды». Поздравляю вас.
1: Здорово, спасибо большое.
0: У нас, кстати, еще осталась одна книга от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора» для читателей старше 18 лет. «Русское искусство. Культурные коды». И разыграем мы ее примерно через час. Готовьте открытку, которую вы нашли на ночи музеев в одном из музеев Екатеринбурга.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 11:31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 27 градусов. Впереди у нас Тейлор Свифт и песня этого 26-го года «Опа Лайт». А прямо сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. Риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует, заявили в Роспотребнадзоре. Об этом эксперты напомнили на фоне сообщений о том, что Уганда запросила помощь в борьбе с заболеванием. Вспышка произошла на территории Конго, однако достигла соседнего государства, пишет Интерфакс. В центре Екатеринбурга снова запрещают продажу спиртного. Ограничения будут действовать в дни Всероссийского библиотечного конгресса. Сухой закон введут в квартале улиц Первомайской, Пролетарской, Дзержинской и Царской с 15 часов 19 мая и до глубокого вечера. Также 20 и 21 мая ограничения будут действовать с 14 до 23.00. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных возможностях, пишет Газета.ру. На втором месте этой категории отказ от покупки американских долларов, когда курс составлял 30 рублей. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой льготной ипотеки. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп». «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 27. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду и до плюс 30.
2: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы! Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проект на декларации на сайте nash.dom.rf.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио Си, Лиэн Раймс, Can't Fight the Moonlight. 11.44 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио Си, тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Naughty Boy и Сэм Смит, Ла-Ла-Ла, чуть раньше Пар Горького, и уже скоро Майк Олдфилд и Мэгги Райли, Moonlight Shadow, откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия. В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией, а парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассы города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Кейтеринг «Айгуль Усмановой». Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
1: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции радио Си ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
6: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.

На радио Си, Naughty Boy и Сэм Смит в золотой коллекции этого часа. 11:57 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего нам жаркого понедельника. Встречаемся мы с вами завтра в не менее жаркий вторник. А сегодня с 12 на радио Си с вами Элина Гончарова. Сейчас музыка понятная без слов. На радио Си мелодия «Акомаму».

0: продюсера весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А в Екатеринбурге 12.01, радио «Сим» на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «СЗ Талан Регион 54», ЖК «Береговой».
4: Здравствуйте. В Минэкономразвитии заявили об устойчивом снижении инфляции. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что практически прекратился рост кредитов бизнесу и населению. Это подтверждает, что ценовое давление на розницу со стороны поставщиков стало ниже. Все эти условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. В это же время глава Минэка в интервью РБК добавил, что выбор конкретной стратегии резкого снижения либо постепенного остается исключительно за регулятором. Эльмаш рано утром в понедельник остался без трамвайного движения. По данным департамента транспорта, вагоны встали в районе остановки «Педагогический университет». Причиной названа техническая неисправность. Остановка движения коснулась 4 маршрутов. Это 2, 7, 14 и 24. В это же время утром в понедельник трамвайное движение открыли на ЖБИ. Еще в пятницу в мэрии сообщали, что работы по ремонту трамвайных путей на пересечении Сыромолотова и Высоцкого завершат на сутки раньше. Работы проходили с 16 по 18 мая. Ремонт Малышевского моста и пробки из-за этих работ при этом продолжаются. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Цифры в Свердловской области соответствуют среднероссийским. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребкредитам, пишет агентство ЯА. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета.ру. На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13 и евро 85.18.
0: Реклама.
5: Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
2: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
3: Спонсор прогноза погоды на радиусе ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». А на завтра нам обещают облачность с прояснениями. К вечеру возможен дождь, ветер северо-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18. Днем в Екатеринбурге до 30 тепла.
0: Реклама.
6: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый. Чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
0: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
2: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, и в компании которой благополучно начинаем новую трудовую неделю. Радуемся теплу, пока еще не изнываем от жары. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую. 12 минут первого на часах. А впереди у нас Portugal The Man, Dive Into The Ocean.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева, 55, первый этаж.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лим-Папо. Веселье не за горами.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
13: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907.
12: 0+.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Золотые хиты и то, что в моде на Радио Си. 12.17 в Екатеринбурге. Впереди у нас Modern Talking. Еще обязательно разыграем очередную книгу по искусству, если в ночь музеев вы получили фирменную открытку. Радио Си, будьте начеку. А сейчас на Радио Си Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о знаменитой картине «Утро в сосновом лесу».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору». На самом деле в лесу, а первоначальное название было даже без «Утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего два медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое. Медведица и три медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем» ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведи на картине три, ведь в народе конфеты называли «три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

Ну, всем понедельников компании «Радио Си» и «Золотых хитов». Я напомню, что в минувшую субботу в Екатеринбурге прошла «Ночь музеев», а мы подготовили для посетителей открытки с уникальным дизайном, которые можно было забрать в музеях города. Если у вас сохранилась такая открытка, значит, прямо сейчас вы можете выиграть подарочное издание книги «Русское искусство. Культурные коды» от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бомбора». 18+, уже прямо сейчас дозвонитесь на «Радио Си» по номеру 235-103-7 и расскажите, как прошла ваша «Ночь музеев». Окажетесь первым, книга тоже ваша. А еще раз напомню, что для участия необходима открытка от «Радио Си», которую можно было получить в «Ночь музеев» в музеях города. 235-103-7. Удачи!

0: Половина первого. В Екатеринбурге на радио Си новости. Коротко. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс».
1: Здравствуйте. Исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Какими будут первые международные соревнования для россиян, не уточняется. Спортэкспресс напоминает, что с января 2024 года федерация разрешала россиянам выступать на турнирах, но только в нейтральном статусе. Жители Екатеринбурга в выходные открыли купальный сезон. Тех, кто на это решился, в воскресенье заметили на Визовском пруду в районе яхт-клуба. «Новый день» пишет, что температура воды сейчас составляет всего плюс 17. Кроме купальщиков, активный сезон открывают и любители ходить на сапах. Воскресная гроза в Москве побила рекорд осадков больше, чем за 120 лет. 17 мая в столице выпало 34 миллиметра. Это больше половины месячной нормы осадков. Предыдущий ливневый рекорд в Москве для 17 мая был зафиксирован в 1904 году, пишет РИА Новости. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радиусе ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской, 33. Она завтра нам обещают облачность с прояснениями. К вечеру небольшой дождь, ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем до 30 тепла.
3: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
4: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
3: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си. Напомню, что 18 мая в Екатеринбурге прошла Ночь музеев. И сегодня мы разыгрываем книги по искусству среди посетителей, получивших в музее фирменную открытку Радио Си. У нас есть звоночек, давайте знакомиться. Добрый день, это Радио Си, а это...
1: Это Светлана.
0: А Светлана, посещали да. Ночь музеев?
1: Да, посещала дочь.
0: Фирменная открытка Радио Си имеется?
1: Да, есть. Да, она это посещала на Воеводина, и там Эрмитаж посещала, но очень довольная осталась.
0: Что рассказывала? Что рассказывала дочка?
1: Впечатления очень.
0: Впечатления самые яркие?
1: Да, да, да.
0: А дочь у вас интересуется?
1: Искусством, и закончила художественную школу, и история искусств, собирает книги, читает.
0: Это здорово. Сегодня у нас Международный день музеев. С праздником и, конечно, с победой. Вам достается книга «Русское искусство. Культурные коды» от лидера российского нонфикшн рынка издательства «Бомбора» для читателей старше 18 лет. Я поздравляю вас с победой. Привет дочери.
1: Спасибо. Спасибо большое.
2: Радио Си.
3: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
2: Радио Си.

0: 12:44 в Екатеринбурге. Рабочий понедельник в компании «Радио Си» и отличной музыки. На очереди у нас «Золотая коллекция», а в сборнике часа «Дайда», «White Flag», «Робби Вильямс», «Сюприм». В самом начале «Фил Коллинз», «Another Day in Paradise» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
3: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. Ось ТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салонная «Любимая кухня».
9: От кухни до гардеробной.
10: Выгодно и удобно.
9: Почему?
10: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
11: Акция действует до конца мая этого года.
12: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Мэтт Кеннеди, Kiss Me в пятерке лучших песен о любви на Radio C. 13:25 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Пусть понедельник для всех, для нас будет легким и удачным. А группа Сплин ждет нас впереди. Романсы уже через минуту. Пол Маккартни, Hope of Deliverance на Radio C.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
10: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
11: Тротуарная плитка всех удивит.

0: деталями. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
1: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
2: «Одрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: 103.7 FM.

0: Радио Си – музыка, которую мы любим, и в компании которой даже понедельник радует. 13:31 в Екатеринбурге. Оливия Дин у нас на очереди «Man I Need». А сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. С приближением лета энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке вступает в новую фазу, пишет сегодня Financial Times. Речь идет о поставках не только нефти, но и дизельного топлива и авиакеросина. Ситуацию может усугубить повышение спроса граждан на кондиционеры и заграничные поездки, считает издание. Футбольный «Урал» сыграет с махачкалинским «Динамо» за выход в премьер-лигу. Первый стыковой матч состоится в среду, 20 мая, и пройдет на Екатеринбург-арене. Ответные команды сыграют в Каспийске 23 мая. Рецепт на лекарства, сертификат о профилактических прививках, а также справку для получения путевки в санаторий на курорт можно получить через госуслуги. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр подчеркнул, что эти услуги аналогичны тем, к которым россияне на госуслугах уже привыкли. Это запись на прием к врачу или вызов врача на дом. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». На завтра нам обещают облачность с прояснениями. К вечеру возможен дождь, ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 30 тепла.
2: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, расскажите о том, как покупателю выбрать наиболее ликвидную квартиру, такую, которую при необходимости легко продать впоследствии.
2: Многие гонятся за выгодной ипотечной ставкой на первичном рынке. Но в последнее время цена квадратного метра в строящемся жилье на 15% выше, чем аналоги на вторичке. 4 года назад вы могли купить у застройщика квартиру на котловане и ждать пару лет, пока дом построится. А в результате прирост был порядка 30%. Сегодня вы покупаете квартиру у застройщика, ну, например, за 8 миллионов, ждете, когда ее сдадут, а затем выставляете на продажу. И понимаете, что вы не можете продать ее дороже, чем за 7, хотя застройщик по-прежнему выставляет аналоги за 8.
1: Александр, значит ли это, что на первичном рынке не стоит приобретать жилье?
2: И на первичном рынке есть интересные предложения, их надо уметь находить. Мы видим, что в одном случае у строящегося объекта есть хороший потенциал роста, но часто он исчерпан. Вместе с тем, на рынке вторички есть интересные предложения современных квартир. Такое жилье надо уметь находить. Обращайтесь к нам в Диал. Предложим вам сравнительный анализ того, что наиболее выгодно приобрести в вашей ситуации. Телефон в Екатеринбурге тот же 22-22-181.
3: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Империя на Радио Си, там, где музыка прежде всего, и где уже вот-вот зазвучат яркие песни золотой коллекции. В сборнике часа Леди Гага, папарацци, Майкл Джексон, пару билетов на премьеру фильма, о котором мы, кстати говоря, разыграем уже в следующем часе. И в самом начале, через минуту, статус-кво на Радио Си.
1: Реклама.
2: Жилые кварталы «Уралмаш первый». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Акция до конца мая.
4: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
5: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
7: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
9: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».

0: Леди Гага, папарацци на Радио Си в завершении золотой коллекции 13.56. Впереди нас с вами ждут новости. Еще в следующем часе мы разыграем пару билетов на премьеру фильма о Майкле Джексоне. Держите наготове мобильники. В финале часа послушаем музыку, понятную без слов, Дэвид Локателли. «Лунная соната» на Радио Си.
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
2: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
3: Есть встречи, которые случаются сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра teatr.etpko.rf.
4: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
5: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
11: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907-0+.
12: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки П. Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
13: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
14: Точно, «Этажи».
13: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне.
15: Оставьте заявку на ekb-etaji.com в разделе «Вакансии».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 14.02 в Екатеринбурге, радио СИЭ на 103.7 FM с новостями Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Евраз Маркет».
4: Здравствуйте. ФСБ в марте задержало 37 человек, поджигавших транспорт и энергообъекты по требованию мошенников. По данным Центра общественных связей, большая часть задержанных общалась в мессенджерах, в группах знакомств с девушками, по просьбам которых подозреваемые пересылали координаты школ, торговых центров и даже свои места проживания. Дальше предметом шантажа становились утверждения, что координаты используют для ударов беспилотниками или ракетами. Поджоги требовались для якобы проверки антитеррористической защищенности, пишет Интерфакс. Подросток в Сухом Лагу мог переоценить свои силы, из-за чего и утонул. О мальчике порталу Е1 рассказали родственники. По их словам, школьник, утонувший в Сухом Лагу в выходные, был на реке с друзьями. Подростки купались, а потом решили прыгнуть с моста. Юноша нырнул и не всплыл. Приятели тут же позвонили взрослым, они вызывали экстренные службы и прибежали на реку. Погибшему школьнику было 13 лет, из воды его доставали уже водолазы. Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан. В числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушва и еще около десятка муниципалитетов, правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма вдвое больше трат на расселение, нежели в прошлом году. Помимо этого, власти Свердловской области продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты на этой неделе. 20 мая состоится второй по счету старт космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. В Венгрии заяц атаковал электросамокатчика. Запись в сеть выложил сам пострадавший. Мужчина ехал со скоростью около 35 км в час вдоль леса в окрестностях Будапешта. Дорогу электросамокатчику начал перебегать заяц, но в какой-то момент зверь развернулся, оттолкнулся от земли и прыгнул в сторону водителя. Удар заячьих лап пришелся в шлем. Самокатчик упал, животное отскочило и умчалось в поле. Серьезных травм, по словам пострадавшего, помогла избежать экипировка. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
0: Реклама.
5: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евразмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евраз.маркет. Сервис в деталях.
6: АО «Евразмаркет». Угарин 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
3: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО, специализированный застройщик Синара Девелопмент. Во вторник нам обещают облачность с прояснениями. К вечеру возможен дождь, ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 30 тепла.
0: Реклама. Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
7: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
0: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города – музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио «Сия» – музыка, которую мы любим. 14.10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Напомню, что уже 29 мая в континент «Синема АллатРь» можно будет погрузиться в мир легендарного Майкла Джексона на премьере байопика «Майкл». И у вас есть возможность попасть на премьерный показ фильма, а еще сфотографироваться с официальным двойником Джексона Павлом Талалаевым. Уже сейчас дозвонитесь первым на «Радио «Сия» по номеру 235-103.7 и пара билетов ваша 235-103.7-18+.
1: Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной. А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106 784 754 56.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Есть пицца? Есть Папа Джонс.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Золотые хиты на радио «Всех», прекрасное настроение. Ну и на этой неделе мы продолжаем розыгрыш билетов в кино на премьеру фильма «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. Давайте знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это радио «Си».
1: Это Елена.
0: А Елена, очень приятно. Расскажите, как проходит ваш рабочий понедельник?
1: Очень бодро.
0: Ну, я чувствую по голосу, что сил и позитива в вас много.
1: Да, вполне достаточно, этим и живем.
0: Добавим ярких эмоций от Радио Си. Я поздравляю вас с выигрышем 2 билетов на премьерный показ фильма
1: «Спасибо
0: «Майкл».
1: Спасибо огромное. Я очень рада.
0: А любите ли вы Майкла Джексона так, как любим его мы здесь на Радио Си?
1: А, с детства. Это же король поп-музыки, это же как бы мой любимый певец с детства.
0: И 29 мая у вас будет возможность по-настоящему насладиться, окунуться в мир Майкла Джексона на премьере фильма «Майкл». Он пройдет в Континент Синема «АЛЛАТРА», а еще вас ждет живое выступление двойника Майкла Джексона, Павла Талалаева, и фотосессия для зрителей старше 18 лет.
1: Ура!
2: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: спаси, трop jeune pour mourir.
1: Радио Си.
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Золотые хиты и то, что в моде на радио всех. Здесь все для нашего с вами прекрасного настроения в понедельник. А куш-куш, Fight Back with Love Tonight у нас впереди. Сейчас на радио все новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
1: Здравствуйте. В Санкт-Петербурге ликвидировали колл-центр мошенников. Задержанных подозревают в незаконном использовании абонентского терминала или виртуальной телефонной станции, пишет «Коммерсант». Аферистами оказались подростки в возрасте 17 и 18 лет. Юным злоумышленникам помогали кураторы. Два новых съезда с Малышевского моста построят в Екатеринбурге. Проект подготовки этого строительства обойдется мэрии в 23 миллиона рублей. По новым эстакадам у водителей будет возможность подняться на Малышево с Егоршинского подхода и съезжать с улицы Малышева в сторону Калины, минуя нынешнюю лепестковую развязку и два разворота, пишет портал Е1. В Дубае раскрыли сеть криптомошенников, которые влюбляли в себя своих жертв. Полиция Китая, США и Арабских Эмиратов задержала 276 подозреваемых. Злоумышленники знакомились с жертвами в соцсетях и завязывали романтические отношения, а дальше предлагали вкладываться в криптовалютные проекты. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Болезней много. Шанс один. Как воздух он необходим. Чем заболели, то излечим. Что сможем, то предупредим.
3: В медицинском центре «Шанс» вас ждут специалисты высочайшего класса. Терапевт, гастроэнтеролог, отоларинголог, гинеколог, флеболог и другие врачи. УЗИ, диагностика и собственная лаборатория.
2: Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-301. О возможных противопоказаниях проконсультируют специалисты.
0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «Медицинское объединение». Новая больница на Заводской, 33. А во вторник синоптики обещают нам облачность. Вечером возможен дождь, ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 16-18. Днем в Екатеринбурге до 30 тепла.
4: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
5: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
4: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 14.45 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Сих. В нашей компании хорошо всегда. И впереди нас с вами вновь ждет сборник хитов золотой коллекции. Милен Фармер, Апельман номеро, Хадвей, What About Me. И в самом начале, через минуту, Рик Астли на Радио Сих.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
10: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-08-907-0+.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
11: От кухни до гардеробной.
12: Выгодно и удобно.
11: Почему?
12: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
13: Акция действует до конца мая этого года.
14: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Веселье не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
6: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: хиты и то, что в моде на Радио Си, в компании которых рабочий понедельник непременно будет легким и удачным. 15:20 в Екатеринбурге, в ближайшем музыкальном у нас елка и суперхит от Depeche Mode Personal Jesus через минуту на Радио Си.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
6: АОПК РУДА. УКРС 22-660-03-51. Екатеринбург.
7: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события. Выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: А в Екатеринбурге почти половина четвертого в компании «Радио Си». Хорошо, всегда скоро к нам присоединится Демиана Дэвид. Next Summer впереди. Сейчас на «Радио Си» новости коротко. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. За ночь над регионами России были сбиты 50 беспилотников. Дроны пытались атаковать территорию 8 регионов и акваторию Азовского моря. Ночь прошла практически без ограничений в российских аэропортах. С утра они возобновились. Температура в Екатеринбурге на 11 градусов превышает норму. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, 17 мая в воскресенье воздух в уральской столице прогрелся до плюс 28. Холоднее всего вчера было в Тавде, плюс 4 ночью, а днем максимальную жаркую температуру отметили в Верхотурье, плюс 29,7. Японская игровая компания Konami объявила о прекращении работы с Россией и Белоруссией. Через месяц, 15 июня, компания перестанет предоставлять услуги, сказано на сайте футбольного симулятора eFootball. ТАСС напоминает, что Konami – крупный разработчик и издатель видеоигр серии Metal Gear и Silent Hill. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили». Во вторник синоптики обещают нам облачность с прояснениями. Вечером возможен дождь и ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 30 тепла.
2: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы! Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 15.41 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Здесь меньше слов, больше музыки. Их золотая коллекция ждет нас впереди. А на этот раз Sugar Babes, Stronger, Живаго, Celebrate Love и в самом начале Electric Light Orchestra Ticket to the Moon на Радио Си.
1: Реклама. Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
6: В летние каникулы скучают на диване, школьники усталые, но совсем не Аня.
7: Анечка общается и проходит квесты.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Екатеринбурге 16 часов. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект. Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
4: Добрый день. В Европе назвали трех кандидатов на роль переговорщика с Россией. Это экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и бывший итальянский премьер Марио Драги. Как сообщает издание «Политика», у Меркель есть опыт общения с Владимиром Путиным и Зеленским, но, по мнению аналитиков, ее предыдущие неудачи в посредничестве делают ее неподходящей кандидатурой. Участие Финляндии в НАТО может сделать Стуба менее привлекательным претендентом для России. Драги не считается ни агрессивным, ни пророссийским политиком. Он пользуется авторитетом в Европе, но сам он, в отличие от двух других кандидатов, никогда не заявлял о желании стать посредником. Напомню, ранее Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в роли посредника экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.

0: Свердловской области резко подешевели огурцы-помидоры. По данным Свердловскстата, огурцы за неделю потеряли 15%, стоят в среднем 147 рублей за килограмм, помидоры минус 12% и в среднем 261 рубль. В целом по России огурцы стали самым подешевевшим продуктом по итогам апреля. Цены на них снизились на 15% и составили 193,5 рубля. В сравнении с тем же периодом прошлого года огурцы сейчас стоят на 4,5% меньше. Вход в мэрию Екатеринбурга перекрыт после частичного обрушения фасада. Несколько кирпичей из парапета колонны упали утром 15 мая. Тогда на место оперативно прибыла строительная техника и рабочие. Вход огородили, все колонны обтянули антиаварийными сетками. Обрушение произошло из-за влажности и перепада температур. Ранее уже прошел аукцион на определение подрядчика, который займется ремонтом. Контракт с ним должны подписать в конце мая, начале июня. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая, в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мирама Баймуханова. Открытие приурочат к году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Группа пятен невероятных размеров, возможно, одна из опаснейших за несколько лет, появилась на обратной стороне Солнца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Подобные по размеру и расположению пятна были обнаружены на солнечном диске 2 года назад, в мае 2024-го. Произошедшая здесь серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала тогда самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет. Напоминает РИА. Доллар 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Завтра в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Вечером возможен дождь, ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем до плюс 30.
1: Реклама.
4: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Наслаждаемся летом и солнцем в компании «Радио Си» и любимой музыки 16.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова, пусть рабочий день будет удачным. Впереди нас ждут песни «Друг за другом», Полина Гагарина, «Кукушка» и «Джаспер Форкс», «Стиви Уандер» и «Модерн Токен». Уже через минуту «Тедди Свим», «Свежая вещица», «Мистер Ноу-Ит-Олл» на «Радио Си».
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
3: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
4: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62002, улица Гагарина, 33.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: 5:30 в Екатеринбурге в компании «Радио Си». Хорошо, всегда на очереди у нас «Вонатек Эннели», «Tell me who». А сейчас на «Радио Си» новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс».
1: Добрый день. У Кремля очень серьезные ожидания от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Екатеринбурге женщина пострадала на трамвайной остановке на Декабристов. По словам очевидцев, женщина бежала за трамваем, попала в зону между вагонами, ей заживала руку. К счастью, все части тела у нее на месте. Прохожие помогли ей подняться. Пострадавшую везла скорая, передает Ядин. Власти Екатеринбурга с третьего раза выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Победителем тендера, как и в прошлом году, стала ООО «Автотехком», официальный дилер «Волгобас». Стоимость контракта осталась неизменной – 443,5 миллиона рублей, пишет «Сигнал». Более половины российских компаний уже начали использовать искусственный интеллект в работе. Больше всего такие технологии применяются в промышленности, где ИИ ускоряет процессы и снижает затраты. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на «Радио Си» спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница на Заводской 33». На завтра синоптики обещают облачность с прояснениями. Вечером возможен дождь, ветер северо-западный слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 30 тепла.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: России.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами.

0: 16:47 в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Си», там, где музыка прежде всего. На очереди троек хитов золотой коллекции: «Rhythm Tonight», «Bomb Funk MCs», «Freestyler». В самом начале Крис Айзек, спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
1: От кухни до гардеробной.
2: Выгодно и удобно.
1: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: «Золотая коллекция» радио Си 1658. Меня зовут Элина Гончарова. Я прощаюсь с вами до среды и оставляю в теплой компании Романа Калашникова. Прежде на радио Си новости и музыка, понятная без слов, «Джипси Кингс», «Микаэль». Спонсор инструментальной музыки на радио Си ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekbetazhi.com в разделе «Вакансии».

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на Радио Си. Спонсор АО «Евразмаркет».
1: Добрый вечер.

0: ФСБ в марте задержало 37 человек, поджигавших транспорт и энергообъекты по требованию мошенников. По данным Центра общественных связей спецслужбы, большая часть задержанных общалась в мессенджерах, в группах знакомств с девушками, по просьбам которых подозреваемые пересылали координаты школ, торговых центров и даже своих мест проживания. Дальше предметом шантажа становилось утверждение, что координаты будут использованы для ударов беспилотниками или ракетами. Поджоги требовались для якобы проверки антитеррористической защищенности, сообщает Интерфакс. В Екатеринбурге вынесли приговор похитителю глухонемой девочки. Олега Куклина отправили в колонию на 6 лет. Все произошло вечером 14 февраля в прошлого года на улице Куйбышева, 147. Пьяный мужчина водил 15-летнюю девочку по улицам, а когда замерз, повел домой. Но его жена впустила в квартиру только его, а девочку Вику выгнала. Папа Вики рассказывал, что дочь не получила телесных повреждений, но была очень напугана. Сам Олег Куклин был явно не готов к тому, что его признают виновным, передает Ядин. На Свердловской железной дороге подготовили к лету 21 пожарный поезд. Чаще всего спецсоставы привлекают для тушения природных пожаров в полосе отвода магистрали и близ нее. В апреле-мае спецпоезда уже 4 раза выезжали для тушения огня в Свердловской области и в Пермском крае. На ключевые станции Свердловской области отправили 8 пожарных поездов. 5 в Пермь, 4 в Тюмень, по 2 в Ханты-Мансийский и Малоненецкий округа. Общая вместимость одного поезда достигает 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам с водой. Это позволяет спасателям экономить время на поиске источников воды, пишет газета «Коммерсант». Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан. В числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушва и еще около десятка муниципалитетов. Правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма практически вдвое больше трат на расселение в прошлом году. Помимо этого, власти продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года. Исчезновение российских туристов разорило туркомпании в Карловых Варах. Около 18 тысяч таких компаний не смогли продолжить свою работу из-за оттока россиян с популярного чешского курорта. Как пишет агентство РИА Новости, самый острый период для местных бизнесменов пришелся на 2023 год. Ранее стало известно, что количество российских туристов в Чехии сократилось более чем на 90%. Доллар 73.13, евро 85.18.
1: Реклама.
2: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евроз.маркет. Сервис в деталях.
3: АО «Евросмаркет». УГРН 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
4: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, вечером дождь, ночью до плюс 18, днем до плюс 30. Прям по-летнему тепло.
1: Реклама.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: Лагутин и Варум. Февраль. Освежающий хит в этот жаркий и даже немного душный вечер. Это Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Для вас классная музыка. И дальше у нас на старте Дуа Липа. Гудини. Через минуту на Радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продокторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Алло, я в Сочи. Погода супер.
5: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Акция до конца мая.
9: Ух ты! Велосипеды?
10: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
9: Сколько же велосипедов?
10: Да это успех!
11: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
12: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
13: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
14: Анна, плитка.
15: Анна, сухие смеси.
16: Анна, вы просто песня.
13: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
17: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 6 баллов. Показывает сервис «Яндекс.Карта». Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Пробка на Учителей, Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов. Ленина стоит от Тимирязева до Московской улицы. Блюхера от Комсомольской до Шевской. Восточная от Первомайской до Декабристов. По магистралям самые загруженные сейчас это Восточная к ЦПКО, Блюхера из центра, Малышева в обе стороны.
1: Реклама.
18: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
19: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
18: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
20: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
21: ДРЛ Групп. УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Учитывая финал рабочего дня, сейчас наверняка многих можно назвать настоящими чемпионами. Мы сделали это, закончили рабочую часть понедельника. Но так или иначе, всем большой привет, с вами Роман Калашников. Слушаем классную музыку, только что Queen, а дальше Бурито, штрихи на Радио Си.
1: Реклама.
2: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Папо. Веселье не за горами.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
6: Окет, Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
7: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: песня, создающая атмосферу тайны, загадки, амена. С нами только что Эра на 103.7 FM. Новинка «The Fate of Ophelia» от Taylor Swift буквально через полторы минуты. Сейчас же на Радио Си новости расскажет Елена Пипи. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый вечер. Инфляция в России продолжает снижаться. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, сложившиеся условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. Уже 136 тысяч жителей Екатеринбурга на сегодня проголосовали за благоустройство общественных территорий. Необходимо набрать еще 154 тысячи голосов, сообщили в мэрии. Голосование продлится до 12 июня. Два новых удобных съезда с Малышевского моста построят в Екатеринбурге. По новым эстакадам водители смогут подняться на Малышево с Егоршинского подхода и съехать с Малышева в сторону Калины, минуя лепестковую развязку и два разворота, сообщает Ядин. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей, сообщает Кинобизнес.ком. На втором месте мультфильм «Лео и Тик. Дорога на Байкал», на третьем «Ангелы Ладоги». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО УК «Баден Групп». «Баден Фэмили». Завтра облачно, с прояснениями, вечером дождь, ночью до плюс 18, днем до плюс 30.
2: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства «Недвижимость Идеал». Александр, что делать, если квартира не продается? Нет звонков, не приходят покупатели. Вот такое впечатление, что спрос на жилье просто отсутствует.
2: Ну, моя задача сегодня обнадежить вас и сообщить о том, что у нас в «Диале» по-прежнему ежедневно происходят сделки. Да и в целом по рынку вторичной недвижимости в Екатеринбурге за месяц совершается порядка 2000 сделок. Маркетинг в наше время выходит на первое место.
1: То есть реклама имеет важное значение.
2: Да, верно. И продвижение объектов в нашей компании устроено так, что вашу квартиру начинают смотреть, затем идут переговоры и далее подготовка к долгожданной сделке. Большинство квартир, выставляемых в нашей компании, показываются 2-3 раза в неделю. Ну а о том, почему у нас в «Диале» происходят такие чудеса и как продать вашу квартиру по максимально возможной на сегодня цене, расскажем вам на консультации в нашем офисе по улице 8 марта 110, ну а запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.

0: зайдет.
1: Луч солнца золотого сейчас радует, даже с небольшим перебором. Плюс 30 сейчас в центре Екатеринбурга. Прекрасного вечера понедельника. Вы слушаете Радио Си. Для вас дальше «Золотая коллекция». Лиливуд и Робин Шульц на старте. Чуть раньше «Be Loved». А начнем с «Бон Джови» на Радио Си. Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». 7 баллов. Показывает сервис «Яндекс.Карты». Отмечу крупнейшие затруднения сейчас на Восточной, Фурманово от 1 майской до 8 марта. Блюхера стоит от Шадринского переулка до Шевской, Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Малышева опять же от Гагарина до 8 марта. Отмечу учителей, Турбинную от Вилонова до проспекта Космонавтов.
2: Реклама. Раз. Два, три, поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри» «Теннет» «Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри» «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
1: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
4: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
5: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
6: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
7: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8 800 7 800 800.

0: Вильвуд и Робин Шульц. Молитва в до мажоре. Prayer and See на 103.7 FM. Дальше на радио Си Майкл Джексон, Black or White. А перед этим послушаем Дэвида Гаррета. Мелодия «Summer». Лето.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
6: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.

0: Семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
2: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
3: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»

0: спонсора весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В Екатеринбурге 6 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на Радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Талан Регион 54. ЖК «Береговой».
4: Добрый вечер. Международная федерация гимнастики сняла все ограничения со спортсменов из России. Они допущены до всех турниров с флагом и гимном страны. Как сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России, решение было принято исполкомом международной организации. Решение касается всех 5 гимнастических видов спорта: художественной и спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики. Подросток в Сухом Лагу мог переоценить свои силы, из-за чего и утонул. О мальчике порталу Е1 рассказали родственники. По их словам, школьник, утонувший в Сухом Лагу в выходные, был на реке с друзьями. Подростки купались, а потом решили прыгнуть с моста. Юноша нырнул и не всплыл. Приятели тут же позвонили взрослым. Те вызвали экстренные службы, прибежали на реку. Погибшему школьнику было 13 лет, из воды его достали водолазы. Власти Екатеринбурга с третьей попытки выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Им стало ООО «Автотехком», являющееся официальным дилером производителя автобусов «Волга-Бас». Эта же компания осуществляла такую же поставку в прошлом году. Городские власти трижды с февраля этого года объявляли аукцион. В первый раз никто не заявился, во второй единственный участник подал заявку с техническими недочетами, на третий тендер также заявился один участник, и его заявка была в норме. Автобусы должны быть доставлены до 30 июня. Их планируется отправить на маршруты номер 50, 64 и 67. На сегодняшний день уже 136 тысяч жителей Екатеринбурга приняли участие в голосовании за благоустройство общественных территорий. Необходимо набрать еще 154 тысячи голосов, сообщили в мэрии. Голосование продлится до 12 июня включительно. На данный момент лидирует бульвар по улице Культуры, у него около 18 тысяч голосов, Основинский парк 16 тысяч, сквер по улице Амундсена от Волгоградской до Академика Барт.

0: на около 14 тысяч голосов. Сделать выбор можно на госуслугах и с помощью волонтеров. На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств. В сети появился трейлер драмы «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном. Лента выйдет в российский прокат 18 июня. Фильм рассказывает историю 16-летнего юноши по имени Мота, отец которого уходит из семьи. В знак протеста против развода родителей парень приводит в дом бездомную женщину и говорит, что будет жить с ней. С Марком Эйдельштейном в картине снимались также Дарья Якомасова, Виктория Толстоганова и другие, режиссер Юрий Зайцев. Доллар 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
2: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
3: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». Завтра облачно с прояснениями, вечером дождь, ветер северо-западный, слабый, ночью до плюс 18, днем так же жарко, как и сегодня, до плюс 30.
1: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
5: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
6: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: нами город 312. Обернись на радио Си, музыка, которую мы любим. Не пропускайте дальше новинку от трио Элук, Зиба и Portugal The Man. Dive into the ocean. Нырнуть в океан. Уверен, многие в такую жару не отказались бы.
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК, ОГРН 102-773-916-566-2, Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
5: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
12: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО ТРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 7 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Блюхера от Мира до Шевской улицы. Малышева стоит от Бажова до Егоршинского подхода. Пробка на Восточной от Первомайской до Декабристов. Комсомольская стоит от Педагогической до улицы Малышева. Здесь скорость потока всего 1 км в час. По магистралям самые загруженные сейчас – это Малышева в обе стороны, Восточная к ЦПКИО и Блюхера из центра.
4: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
13: Радио Си. 103.7 FM.

0: Финал рабочего дня. Прекрасная музыка на Радио Си. С нами только что Бананарама, Винос. Далее Дюк Дюмон, Оушен Драйв. Послушаем буквально через минуту на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио Си.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг

0: 9 февраля, только что на Радио Си. Далее послушаем зажигательную песню итало-диско, это The Colors. Ну а сейчас интересная тема. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору», на самом деле в лесу, а первоначальное название было даже без «утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего 2 медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое. Медведица и 3 медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка Косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведей на картине 3, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Продолжающие хиты в этот жаркий вечер. Сара Коннор только что на Радио Си. Дальше «Золотая коллекция». Слушаем Дэвида Червита, раньше «Энигма». И начнем с F.R. Дэвида Уордс на Радио Си.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру – на первичном или же на рынке готового жилья. Для ответа важно понять, а какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. А вот если у вас есть свои денежные сбережения, я рекомендую вам покупать готовое жилье с хорошим ремонтом по цене более интересной, чем у застройщиков. И для того, чтобы окончательно разобраться, как и где искать наиболее выгодный для вас вариант, приглашаю вас к нам на консультацию в офис агентства недвижимости «Диал» по улице 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
1: Екатеринбург. Рынок недвижимости.
3: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 7 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Блюхера, проезжая от Мира до Краснодарской улицы. Малышева стоит от Гагарина до Егоршинского подхода. Восточная – от Первомайской до Декабристов. Челюскинцев – Московская от Ельцина до Куйбышева. Малышева, опять же, отмечу, от Бажова до улицы Максима Горького. По магистралям самые загруженные – это Малышева в обе стороны, Восточная к ЦПК ИО, Блюхера из центра.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года. Радио «Си». 103.7 FM.
3: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
5: От кухни до гардеробной.
6: Выгодно и удобно.
5: Почему?
6: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
7: Акция действует до конца мая этого года.
8: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Дэвид Чёрвиц, Leap of Faith, в финале золотой коллекции часа. У нас Шакира на старте, но перед этим послушаем музыку, понятную без слов. Знаменитый американский саксофонист Кенни Джи на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло! Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. У Кремля очень серьезные ожидания от визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи стороны обсудят пути углубления всестороннего партнерства, стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В состав российской делегации вошли профильные вице-премьеры, министры и руководители российских компаний, действующих в Китае. Мэр Екатеринбурга сломал ногу. Все произошло с Алексеем Орловым во время игры в волейбол. Пока что он работает из дома, об этом рассказали в мэрии. Травму глава города получил во время прошедших выходных. Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме, сообщили в городской администрации, на которую ссылается портал ЯТИН. Ограничения на розничную продажу алкоголя ввели в Екатеринбурге на этой неделе. Запрет вводится на время проведения Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит с 18 по 22 мая. Так, 19 мая нельзя будет купить спиртное с 15 часов до 22:30, а 20 и 21 мая с 14 часов до 23, сообщают городские паблики. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня.

0: Изначально церемония должна была состояться 18 мая в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мирама Баймуханова. Открытие приурочат к году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес.ком». «Коммерсант» рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается втянут в мошенническую схему. И теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком. На втором месте по итогам выходных мультфильм «Тео и Тиг. Дорога на Байкал», который заработал за выходные 49,5 миллионов рублей. И следом идет лента «Ангелы Ладоги» с кассой в 24 миллиона рублей. Доллар 73,13, евро 85,18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Завтра облачно, с прояснениями. Вечером будет дождь. Ночью до плюс 18, днем до плюс 30.
1: Реклама.
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета ТС».
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем пару пригласительных на уникальный концерт в Свердловскую филармонию «Царская флейта 6+.» Чтобы забрать приз, просто дозвонитесь третьим по номеру 235-1037 и приз ваш. Играем в третий звонок. Еще раз повторю, номер 235-1037.
2: Реклама.
3: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
12: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
1: Давайте пробежимся по пробкам. Спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Пробка на Восточной от Первомайской до Декабристов. На Блюхера от Мира до Сахалинской улицы. На Щербакова от объездной дороги до Лыжников. Комсомольскую отмечу от Педагогической до Малышева. По магистралям самые загруженные сейчас это Малышева в обе стороны, Восточная к ЦПКИО, Блюхера и из центра.
2: Реклама.
13: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
14: Границы Европы и Азии.
15: Лучший майонез. Уральский рок.
16: Три десятки. Такси нашего города.
17: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
18: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
2: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Давайте в этот жаркий вечер понедельника на Радио Си посчитаем звонки и вручим приз. Напомню, играем в третий звонок.
1: Добрый вечер, Роман.
0: Вы дозвонились первой.
1: Хорошо, спасибо.
2: Вечер добрый, Роман.
0: Вы номер два. Вам передавать привет, у нас такая традиция.
2: Передаю привет всему городу Екатеринбургу, своей супруге, которая сейчас в Крыму отдыхает. Ну, вообще, чтобы класс. Все у всех было хорошо. Тем более, погода замечательная, на улице стоит.
0: Это да, это точно. Спасибо вам большое.
2: Всех благ.
3: Здравствуйте, меня зовут Валентин.
0: Валентин, не устали от жары еще?
3: Нет, мороженое и кофе.
0: Так тяжело, вы вздохнули.
3: Рабочий день оказался тяжелее, чем хотелось.
0: Ну, давайте сделаем вам приятное. Вы у нас с третьим дозвонились и получаете от Радио Си билеты на уникальный концерт, где будет звучать личная флейта Николая II. 6+. Концерт называется «Царская флейта». Я вас поздравляю!
3: Спасибо. Спасибо. Ура. Всем хорошего вечера. Прохлады уже нам хватит. Потеплее, чтобы была постоянная какая-то у нас погода. А не прыгала вверх-вниз.
0: Далее на правах рекламы. На концерте вы сможете не только увидеть, но и услышать личную флейту императора Николая II. В концерте прозвучат наиболее известные произведения в сопровождении фортепиано и органа, а уникальную мелодию на царской флейте исполнит особый приглашенный гость, солист оркестра Большого театра, виртуоз, флейтист Николай Попов. Концерт состоится 4 июня в зале Свердловской филармонии для зрителей старше 6 лет. Завтра на Радио Си также будем считать звонки, ну и, конечно же, вручать приз. Ну а дальше Мэткен, Бегин.
4: Реклама. Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
5: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Совсем недавно было объявлено о поиске нового Джеймса Бонда. Официально начались кастинги на роль агента 007. Саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде от Garbage – «The World Is Not Enough» только что на Радио Си. Дальше Алан Уолкер, Роберт Майлз, ну и начнем золотую коллекцию с Бориса Гардинера на Радио Си.
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
4: Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией, а парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассы города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
5: МАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Пробка на Восточной от Первомайской до Декабристов, на Щербакова от Самолетной до Лыжников. Комсомольскую отмечу от Педагогической до Малышева. Турбинную от Учителей до проспекта Космонавтов. По магистралям самые загруженные сейчас – это Ленина к ВИЗу, Восточная к ЦПК ИО, Малышева к ЖБИ.
1: Реклама.
6: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
7: В летний

0: нами только что Алан Уолкер в финале золотой коллекции «Радио Си». Далее песня, которая, мне кажется, передает ощущение чистой солнечной романтики, такой юношеской влюбленности, «Kiss Me», «Sixpence None the Richer». Послушаем буквально через 6 минут, но пока музыка понятная без слов. Для вас «Space» — мелодия «Magic Fly» на «Радио Си». Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etaji.com в разделе «Вакансии».

0: Люксембурге 8 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на радио Си. Спонсор АО «Евразмаркет».
1: Добрый вечер. Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для выделения Киеву первого транша кредита на 90 миллиардов евро. Получение этих денег ожидалось в начале июня, однако отсутствие подписанных документов препятствует переводу, сообщает РИА Новости. Помимо меморандума о взаимопонимании, Евросоюзу необходимо одобрить программу макрофинансовой помощи, связанную с реформами и обязательствами Украины. Более 50 стран примут участие в работе выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Она пройдет с 6 по 9 июля. Страной-партнером в этом году станет Индонезия. Общая площадь выставочной экспозиции составит около 50 тысяч квадратных метров. В прошлом году на «Иннопроме» Свердловская область заключила соглашение более чем на 65 миллиардов рублей. В частности, они предусматривали увеличение доли уральской продукции в магазинах, улучшение качества воды в реке Чусовой, испытание новых трамваев трех компаний в Екатеринбурге и прочее, сообщает газета «Коммерсант». 40-я больница в Екатеринбурге открыла для пациентов новый приемный покой. Пациентов, которые обратились самостоятельно с 8 утра, будут принимать в зеленой зоне. Корпус пока не открыт для машин скорой помощи. Заканчиваются работы по подъему козырька другого здания, к которому будут подъезжать автомобили. Работы завершатся в середине июня. Тогда приемный покой заработает полноценно, говорит министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. При этом прежнее отделение также продолжает работу. В нем также оказывают экстренную помощь пациентам, пишет «Комсомолка». 191 садик закроется на ремонт этим летом в Екатеринбурге. Для родителей это большая проблема. Ребенка придется либо водить в другой сад, как правило, дальше от дома, либо оставлять с бабушками и дедушками. Портал Е1 публикует полный график ремонта садиков. Для удобства их разбили по районам города. Россияне перестали встречаться с друзьями из соображений экономии. Лента.ру ссылается на данные соцопроса. Около трети опрошенных признались, что дружба стала для них дорогим удовольствием. Встречи с близкими обходятся недешево из-за расходов в кафе и ресторанах. По данным исследования, при встречах с друзьями 33% россиян тратят от 3 до 5 тысяч рублей, 25% от 2 до 3 тысяч, 20% до 2 тысяч и так далее. В кафе и ресторанах половина опрошенных платят сами за себя, 37% просто делят счет поровну. Доллар 73.13, евро 85.18.
2: Реклама.
3: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евразмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте evras.market. Сервис в деталях. АО «Евразмаркет». Угарин 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, вечером небольшой дождь, ветер северо-запад.

0: возможный слабый. Ночью в Октябрьске до плюс 18, днем до плюс 30. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске чуть прохладнее, даже свежее, я бы сказал. В Краснотуринске днем до плюс 26.
1: Реклама. Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
2: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
1: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
2: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
3: Новости нашего города – музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: вами Радио Си. Приятного вечера. К музыке вернемся совсем скоро. Пока же слово нашему автообозревателю на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, Нива. В сети появились патентные изображения нового поколения ВАЗовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено, но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника Нивы мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
4: Реклама.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
6: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: Сейчас такой комфортный, приятный вечер. Стало чуть прохладнее, что радует. По такой погоде, думаю, что многие прогуляются с удовольствием. Это Радио Си, с вами Роман Калашников. Только что Bad Boys Blue, ну а дальше для вас Pink, Just Like a Pill.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
5: 103.7 FM. Радио Си.

0: 96-й год, «Status Quo», «You Never Can Tell» – классный хит на Радио Си. Шон Мендес и Камила Кабельо на старте, «Сеньорита». Эту песню послушаем через полторы минуты. Сейчас «Гороскоп». Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути, запаситесь альтернативными картами, придумайте план отъезда. Раки, обстановка будет неспокойной, не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела, но не факт, что повлияют плохо. Весы, ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми, лучше подождать. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Робби Уильямс, Кулио. Ну а начнем с рок-н-ролла. Рой Орбисон в золотой коллекции часа на Радио Си. О, Pretty Woman. Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
2: От кухни до гардеробной.
3: Выгодно и удобно.
2: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца мая этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Это Робби Уильямс, Фил, на Радио Си в золотой коллекции часа. Моранди с хитом «Angels» на старте, но пока музыка понятная без слов. Для вас Поль Мориа, прости мне этот детский каприз.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Люксембурге 9 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, вечером небольшой дождь, ночью до плюс 18, днем в Октябрьске до плюс 30. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: За окном у нас далеко не рассвет, напротив, вечер, причем такой приятный, очень прохладный, правда, появился еще один нюанс, это комары, которые вдруг проснулись и докучают, уверен, многим из нас, но прорвемся, как говорится. Дальше у нас Modern Talking и Элис Шука, Not About Us на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, всем привет.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акций уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уистад и Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Ближайшую 10-минутку у нас Мадонна, также слушаем хит середины 90-х Never Gonna Say I'm Sorry от Ace of Base, а начнет золотую коллекцию в этом часе Джо Кокер на Радио Си.

0: дальше «Дайдо Thank You» в романтическом вечере. Он стартует буквально через 3 минуты. Пока же музыка понятная без слов. Линдси Стирлинг на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, вечером дождь, ночью до плюс 18, днем до плюс 30.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛММРФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: нами только что Rednecks Hold Me For A While на Радио Си в романтическом вечере. Sugar Babes встречаем буквально через полторы минуты, пока же на Радио Си Анна Романова с гороскопом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути, запаситесь альтернативными картами, придумайте план отъезда. Раки, обстановка будет неспокойной, не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела, но не факт, что повлияет плохо. Весы, ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми, лучше подождать. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
4: Отдыхаю. Мечтаю.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, вечером дождь, ночь ожидается до плюс 18, а днем будет так же жарко, как и сегодня было, до плюс 30, обещают нам синоптики.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

На Радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся во вторник. Он, кстати, будет таким же жарким, как и сегодняшний день. До плюс 30, напомню, в прогнозе. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Для вас Паскаль Этублон.

0: Руси музыкальный пульс Екатеринбурга.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

тебе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору», на самом деле в лесу, а первоначальное название было даже без «утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего два медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое. Медведица и три медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городомля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведи на картине три, ведь в народе конфеты называли «три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 мая 1958 в газете «Советская культура» вышла статья «Шептуны у микрофона». Она осудила артистов, исполнявших песни без пафоса, с доверительной интонацией. Главным шептуном объявили Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов «Темная ночь», «Любимый город» и «Журавли». Бернес 2 года не участвовал в концертах и не снимался в кино. Повод для травли был необычным. На артиста пытались возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и неподчинение сотруднику отдела регулирования уличного движения. Об инциденте написала «Комсомольская правда» в виде фельетона «Звезда на Волге». В нем была изложена версия правоохранителя, который утверждал, что артист был еще и пьян. В итоге подозрения не подтвердили сие дело, не завели, но Бернеса отменили. По одной из версий, такими статьями в СССР лечили от звездной болезни, по другой – поводом стала женщина. Якобы Бернеса и главный редактор «Комсомолки», он же зять Хрущева Алексей Аджубей, увлеклись одной и той же актрисой Изольдой Извицкой. Вернуться к выступлениям Бернесу помогло обращение к министру культуры Екатерине Фурцевой.
5: «Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. К казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый 4-й автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
3: Добрый вечер. У Кремля очень серьезные ожидания от визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи стороны обсудят пути углубления всестороннего партнерства, стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В состав российской делегации вошли профильные вице-премьеры, министры и руководители российских компаний, действующих в Китае. Мэр Екатеринбурга сломал ногу. Все произошло с Алексеем Орловым во время игры в волейбол. Пока что он работает из дома, об этом рассказали в мэрии. Травму глава города получил во время прошедших выходных. Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме, сообщили в городской администрации, на которую ссылается портал Е1. Ограничения на розничную продажу алкоголя ввели в Екатеринбурге на этой неделе. Запрет вводится на время проведения Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит с 18 по 22 мая. Так, 19 мая нельзя будет купить спиртное с 15 часов до 22:30, а 20 и 21 мая с 14 часов до 23, сообщают городские паблики. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая, в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мейрама Баймуханова. Открытие приурочат к году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес.ком». «Коммерсант» рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается втянут в мошенническую схему. И теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком. На втором месте по итогам выходных мультфильм «Тео и Тиг. Дорога на Байкал», который заработал за выходные 49,5 миллионов рублей. И следом идет лента «Ангелы Ладоги» с кассой в 24 миллиона рублей. Доллар 73,13, евро 85,18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Минута драйва.
6: Список самых продаваемых моделей в истории каждой марки составило британское издание Autocar. Список большой, поэтому остановимся только на тех, кто нам хорошо знаком. При этом стоит помнить, данные у разных источников отличаются, но сегодня именно этот рейтинг. Итак, у Porsche главной моделью стал 911-й, благодаря возможности ездить на нем каждый день. Lexus RX стал хитом как первый массовый премиальный гибрид. У Mitsubishi и Mazda рекорды удерживают простые семейные Lancer и Familia. Honda Civic нашла покупателей благодаря экономичности и качеству сборки. У Subaru лучше всего продавалась консервативная модель Legacy. У BMW – третья серия, ставшая эталоном управляемости. У Mercedes-Benz – рекорд за E-классом, символом статуса на протяжении десятилетий. Volkswagen – это в первую очередь Golf, который фактически создал свой класс автомобилей. У Opel – безоговорочный лидер Corsa. У Audi – модель A4. Skoda – это, конечно, Octavia. Среди французов лучше всего продавалась Renault Clio, а мировое первенство за Toyota Corolla. Секрет в исключительной выносливости. У Лады самым успешным признано семейство ВАЗ-2104, 2105 и 2107. В рейтинге они зафиксированы под экспортным названием «Рива». Эксперты отметили предельную простоту и доступность. Уверен, эти названия подарили вам несколько приятных моментов ностальгии.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 мая 1048 года родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям. Его отец был палаточником. Хайям – это не фамилия, а вторая часть имени, и по одной из версий слово «хайям» и переводится как «палатка». Уже в 8 лет Омар знал наизусть Коран, изучал математику, астрономию и философию. В 16 после смерти родителей продал дом и мастерскую и уехал учиться в Самарканд. Там получил квалификацию врача, но больше любил астрономию и математику, и, как многие крупные ученые того времени, Хайям переезжал из города в город. Так в Бухаре работал в хранилище книг, написал 4 трактата по математике, в Исфахане был духовным наставником султана. Хайям опередил время в своих взглядах, рассуждал свободно, как философ-гуманист европейского возрождения, и при жизни заработал репутацию вероотступника. В истории Омар Хайям остался благодаря своим ироничным и мудрым четверостишиям. Многие его рубаи превратились в крылатые фразы. Например, в одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленая вязь, весну и небо голубое.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд, в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так: движение – это ресурс, а не наказание.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
6: Средний срок автокредита в России снова вырос. По данным Национального бюро кредитных историй, в начале весны он составил 5 лет и 10 месяцев. Один из самых высоких показателей в Пермском крае. Здесь средний срок займа 6 четвертью лет. Челябинская область и Красноярский край идут вплотную. В среднем 6 лет и 2 месяца. Почти 6 лет в Самарской и Ульяновской областях. В Свердловской ситуация чуть мягче. 5 лет и 9 месяцев. И это не просто сухая статистика. Для многих такие цифры меняют само отношение к покупке. Те, кто берет кредит, больше не планируют обновить авто через 3 года. Теперь стандартный горизонт – 5, а то и 7 лет. Почему сроки растут? Чтобы ежемесячный платеж оставался подъемным. Но у длинного кредита есть существенный минус. Автомобиль теряет в цене быстрее, чем гасится тело займа. Специалисты предупреждают, через 5 лет может возникнуть ситуация, когда ваш долг банку окажется выше рыночной стоимости самой машины. Поэтому при выборе важно смотреть не на блеск кузова, а на ресурс агрегатов и стоимость содержания в долгую.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору», на самом деле в лесу, а первоначальное название было даже без «утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего два медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое. Медведица и три медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка Косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведей на картине три, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 мая 1958 в газете «Советская культура» вышла статья «Шептуны у микрофона». Она осудила артистов, исполнявших песни без пафоса, с доверительной интонацией. Главным шептуном объявили Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов «Темная ночь», «Любимый город» и «Журавли». Бернес 2 года не участвовал в концертах и не снимался в кино. Повод для травли был необычным. На артиста пытались возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и неподчинение сотруднику отдела регулирования уличного движения. Об инциденте написала «Комсомольская правда» в виде фельетона «Звезда на Волге». В нем была изложена версия правоохранителя, который утверждал, что артист был еще и пьян. В итоге подозрения не подтвердились и дело не завели, но Бернеса отменили. По одной из версий, такими статьями в СССР лечили от звездной болезни, по другой – поводом стала женщина. Якобы Бернеса и главный редактор «Комсомолки», он же зять Хрущева Алексей Аджубей, увлеклись одной и той же актрисой Изольдой Извицкой. Вернуться к выступлениям Бернесу помогло обращение к министру культуры Екатерине Фурцевой.
5: «Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый 4-й автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
6: Добрый вечер. У Кремля очень серьезные ожидания от визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи стороны обсудят пути углубления всестороннего партнерства, стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В состав российской делегации вошли профильные вице-премьеры, министры и руководители российских компаний, действующих в Китае. Мэр Екатеринбурга сломал ногу. Все произошло с Алексеем Орловым во время игры в волейбол. Пока что он работает из дома, об этом рассказали в мэрии. Травму глава города получил во время прошедших выходных. Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме, сообщили в городской администрации, на которую ссылается портал Е1. Ограничения на розничную продажу алкоголя ввели в Екатеринбурге на этой неделе. Запрет вводится на время проведения Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит с 18 по 22 мая. Так, 19 мая нельзя будет купить спиртное с 15 часов до 22:30, а 20 и 21 мая с 14 часов до 23, сообщают городские паблики. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая, в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мейрама Баймуханова. Открытие приурочат к году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес.ком». «Коммерсант» рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается втянут в мошенническую схему. И теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком. На втором месте по итогам выходных мультфильм «Тео и Тиг. Дорога на Байкал», который заработал за выходные 49,5 миллионов рублей. И следом идет лента «Ангелы Ладоги» с кассой в 24 миллиона рублей. Доллар 73,13, евро 85,18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: Список самых продаваемых моделей в истории каждой марки составило британское издание Autocar. Список большой, поэтому остановимся только на тех, кто нам хорошо знаком. При этом стоит помнить, данные у разных источников отличаются, но сегодня именно этот рейтинг. Итак, у Porsche главной моделью стал 911-й, благодаря возможности ездить на нем каждый день. Lexus RX стал хитом как первый массовый премиальный гибрид. У Mitsubishi и Mazda рекорды удерживают простые семейные Lancer и Familia. Honda Civic нашла покупателей благодаря экономичности и качеству сборки. У Subaru лучше всего продавалась консервативная модель Legacy. У BMW — третья серия, ставшая эталоном управляемости. У Mercedes-Benz — рекорд за E-классом, символом статуса на протяжении десятилетий. Volkswagen — это в первую очередь Golf, который фактически создал свой класс автомобилей. У Opel — безоговорочный лидер Corsa. У Audi — модель A4. Skoda — это, конечно, Octavia. Среди французов лучше всего продавалась Renault Clio, а мировое первенство за Toyota Corolla. Секрет в исключительной выносливости. У Лады самым успешным признано семейство ВАЗ-2104, 2105 и 2107. В рейтинге они зафиксированы под экспортным названием «Рива». Эксперты отметили предельную простоту и доступность. Уверен, эти названия подарили вам несколько приятных моментов ностальгии.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 мая 1048 года родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям. Его отец был палаточником. Хайям — это не фамилия, а вторая часть имени, и по одной из версий слово «хайям» и переводится как «палатка». Уже в 8 лет Омар знал наизусть Коран, изучал математику, астрономию и философию. В 16 после смерти родителей продал дом и мастерскую и уехал учиться в Самарканд. Там получил квалификацию врача, но больше любил астрономию и математику, и, как многие крупные ученые того времени, Хайям переезжал из города в город. Так в Бухаре работал в хранилище книг, написал 4 трактата по математике, в Исфахане был духовным наставником султана. Хайям опередил время в своих взглядах, рассуждал свободно, как философ-гуманист европейского возрождения, и при жизни заработал репутацию вероотступника. В истории Омар Хайям остался благодаря своим ироничным и мудрым четверостишиям. Многие его рубаи превратились в крылатые фразы. Например, в одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой — листвы зеленой вязь, весну и небо голубое.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд, в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так: движение – это ресурс, а не наказание.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: Средний срок автокредита в России снова вырос. По данным Национального бюро кредитных историй, в начале весны он составил 5 лет и 10 месяцев. Один из самых высоких показателей в Пермском крае. Здесь средний срок займа 6 четвертью лет. Челябинская область и Красноярский край идут вплотную. В среднем 6 лет и 2 месяца. Почти 6 лет в Самарской и Ульяновской областях. В Свердловской ситуация чуть мягче. 5 лет и 9 месяцев. И это не просто сухая статистика. Для многих такие цифры меняют само отношение к покупке. Те, кто берет кредит, больше не планируют обновить авто через 3 года. Теперь стандартный горизонт 5, а то и 7 лет. Почему сроки растут? Чтобы ежемесячный платеж оставался подъемным. Но у длинного кредита есть существенный минус. Автомобиль теряет в цене быстрее, чем гасится тело займа. Специалисты предупреждают, через 5 лет может возникнуть ситуация, когда ваш долг банку окажется выше рыночной стоимости самой машины. Поэтому при выборе важно смотреть не на блеск кузова, а на ресурс агрегатов и стоимость содержания в долгую.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору». На самом деле в лесу, а первоначальное название было даже без «утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслужил как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего два медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое – медведица и три медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведей на картине три, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 мая 1958 в газете «Советская культура» вышла статья «Шептуны у микрофона». Она осудила артистов, исполнявших песни без пафоса, с доверительной интонацией. Главным шептуном объявили Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов «Темная ночь», «Любимый город» и «Журавли». Бернес 2 года не участвовал в концертах и не снимался в кино. Повод для травли был необычным. На артиста пытались возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и неподчинение сотруднику отдела регулирования уличного движения. Об инциденте написала «Комсомольская правда» в виде фельетона «Звезда на Волге». В нем была изложена версия правоохранителя, который утверждал, что артист был еще и пьян. В итоге подозрения не подтвердились и дело не завели, но Бернеса отменили. По одной из версий, такими статьями в СССР лечили от звездной болезни, по другой – поводом стала женщина. Якобы Бернеса и главный редактор «Комсомолки», он же зять Хрущева Алексей Аджубей, увлеклись одной и той же актрисой Изольдой Извицкой. Вернуться к выступлениям Бернесу помогло обращение к министру культуры Екатерине Фурцевой.
5: «Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый 4-й автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
3: Добрый вечер. У Кремля очень серьезные ожидания от визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи стороны обсудят пути углубления всестороннего партнерства, стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В состав российской делегации вошли профильные вице-премьеры, министры и руководители российских компаний, действующих в Китае. Мэр Екатеринбурга сломал ногу. Все произошло с Алексеем Орловым во время игры в волейбол. Пока что он работает из дома, об этом рассказали в мэрии. Травму глава города получил во время прошедших выходных. Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме, сообщили в городской администрации, на которую ссылается портал Е1. Ограничения на розничную продажу алкоголя ввели в Екатеринбурге на этой неделе. Запрет вводится на время проведения Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит с 18 по 22 мая. Так, 19 мая нельзя будет купить спиртное с 15 часов до 22:30, а 20 и 21 мая с 14 часов до 23, сообщают городские паблики. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая, в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мейрама Баймуханова. Открытие приурочат к году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес.ком». «Коммерсант» рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается втянут в мошенническую схему. И теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком. На втором месте по итогам выходных мультфильм «Тео и Тиг. Дорога на Байкал», который заработал за выходные 49,5 миллионов рублей. И следом идет лента «Ангелы Ладоги» с кассой в 24 миллиона рублей. Доллар 73,13, евро 85,18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Минута драйва.
6: Список самых продаваемых моделей в истории каждой марки составило британское издание Autocar. Список большой, поэтому остановимся только на тех, кто нам хорошо знаком. При этом стоит помнить, данные у разных источников отличаются, но сегодня именно этот рейтинг. Итак, у Porsche главной моделью стал 911-й, благодаря возможности ездить на нем каждый день. Lexus RX стал хитом как первый массовый премиальный гибрид. У Mitsubishi и Mazda рекорды удерживают простые семейные Lancer и Familia. Honda Civic нашла покупателей благодаря экономичности и качеству сборки. У Subaru лучше всего продавалась консервативная модель Legacy. У BMW — третья серия, ставшая эталоном управляемости. У Mercedes-Benz — рекорд за E-классом, символом статуса на протяжении десятилетий. Volkswagen — это в первую очередь Golf, который фактически создал свой класс автомобилей. У Opel — безоговорочный лидер Corsa. У Audi — модель A4. Skoda — это, конечно, Octavia. Среди французов лучше всего продавалась Renault Clio, а мировое первенство за Toyota Corolla. Секрет в исключительной выносливости. У Лады самым успешным признано семейство ВАЗ-2104, 2105 и 2107. В рейтинге они зафиксированы под экспортным названием «Рива». Эксперты отметили предельную простоту и доступность. Уверен, эти названия подарили вам несколько приятных моментов ностальгии.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 мая 1048 года родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям. Его отец был палаточником. Хайям – это не фамилия, а вторая часть имени, и по одной из версий слово «хайям» и переводится как «палатка». Уже в 8 лет Омар знал наизусть Коран, изучал математику, астрономию и философию. В 16 после смерти родителей продал дом и мастерскую и уехал учиться в Самарканд. Там получил квалификацию врача, но больше любил астрономию и математику, и, как многие крупные ученые того времени, Хайям переезжал из города в город. Так в Бухаре работал в хранилище книг, написал 4 трактата по математике, в Исфахане был духовным наставником султана. Хайям опередил время в своих взглядах, рассуждал свободно, как философ-гуманист европейского возрождения, и при жизни заработал репутацию вероотступника. В истории Омар Хайям остался благодаря своим ироничным и мудрым четверостишиям. Многие его рубаи превратились в крылатые фразы. Например, в одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленая вязь, весну и небо голубое.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд, в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так: движение – это ресурс, а не наказание.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Минута драйва.
6: Средний срок автокредита в России снова вырос. По данным Национального бюро кредитных историй, в начале весны он составил 5 лет и 10 месяцев. Один из самых высоких показателей в Пермском крае. Здесь средний срок займа 6 четвертью лет. Челябинская область и Красноярский край идут вплотную. В среднем 6 лет и 2 месяца. Почти 6 лет в Самарской и Ульяновской областях. В Свердловской ситуация чуть мягче. 5 лет и 9 месяцев. И это не просто сухая статистика. Для многих такие цифры меняют само отношение к покупке. Те, кто берет кредит, больше не планируют обновить авто через 3 года. Теперь стандартный горизонт – 5, а то и 7 лет. Почему сроки растут? Чтобы ежемесячный платеж оставался подъемным. Но у длинного кредита есть существенный минус. Автомобиль теряет в цене быстрее, чем гасится тело займа. Специалисты предупреждают, через 5 лет может возникнуть ситуация, когда ваш долг банку окажется выше рыночной стоимости самой машины. Поэтому при выборе важно смотреть не на блеск кузова, а на ресурс агрегатов и стоимость содержания в долгую.

0: Руси. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио Си.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору». На самом деле в лесу, а первоначальное название было даже без «утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего два медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое – медведица и три медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведей на картине три, ведь в народе конфеты называли «три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 мая 1958 в газете «Советская культура» вышла статья «Шептуны у микрофона». Она осудила артистов, исполнявших песни без пафоса, с доверительной интонацией. Главным шептуном объявили Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов «Темная ночь», «Любимый город» и «Журавли». Бернес 2 года не участвовал в концертах и не снимался в кино. Повод для травли был необычным. На артиста пытались возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и неподчинение сотруднику отдела регулирования уличного движения. Об инциденте написала «Комсомольская правда» в виде фельетона «Звезда на Волге». В нем была изложена версия правоохранителя, который утверждал, что артист был еще и пьян. В итоге подозрения не подтвердились и дело не завели, но Бернеса отменили. По одной из версий, такими статьями в СССР лечили от звездной болезни, по другой – поводом стала женщина. Якобы Бернеса и главный редактор «Комсомолки», он же зять Хрущева Алексей Аджубей, увлеклись одной и той же актрисой Изольдой Извицкой. Вернуться к выступлениям Бернесу помогло обращение к министру культуры Екатерине Фурцевой.
5: «Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый 4-й автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
3: Добрый вечер. У Кремля очень серьезные ожидания от визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи стороны обсудят пути углубления всестороннего партнерства, стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В состав российской делегации вошли профильные вице-премьеры, министры и руководители российских компаний, действующих в Китае. Мэр Екатеринбурга сломал ногу. Все произошло с Алексеем Орловым во время игры в волейбол. Пока что он работает из дома, об этом рассказали в мэрии. Травму глава города получил во время прошедших выходных. Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме, сообщили в городской администрации, на которую ссылается портал Е1. Ограничения на розничную продажу алкоголя ввели в Екатеринбурге на этой неделе. Запрет вводится на время проведения Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит с 18 по 22 мая. Так, 19 мая нельзя будет купить спиртное с 15 часов до 22:30, а 20 и 21 мая с 14 часов до 23, сообщают городские паблики. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая, в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мейрама Баймуханова. Открытие приурочат к году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес.ком». «Коммерсант» рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается втянут в мошенническую схему. И теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком. На втором месте по итогам выходных мультфильм «Тео и Тиг. Дорога на Байкал», который заработал за выходные 49,5 миллионов рублей. И следом идет лента «Ангелы Ладоги» с кассой в 24 миллиона рублей. Доллар 73,13, евро 85,18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Минута драйва.
6: Список самых продаваемых моделей в истории каждой марки составило британское издание Autocar. Список большой, поэтому остановимся только на тех, кто нам хорошо знаком. При этом стоит помнить, данные у разных источников отличаются, но сегодня именно этот рейтинг. Итак, у Porsche главной моделью стал 911, благодаря возможности ездить на нем каждый день. Lexus RX стал хитом как первый массовый премиальный гибрид. У Mitsubishi и Mazda рекорды удерживают простые семейные Lancer и Familia. Honda Civic нашла покупателей благодаря экономичности и качеству сборки. У Subaru лучше всего продавалась консервативная модель Legacy. У BMW — третья серия, ставшая эталоном управляемости. У Mercedes-Benz — рекорд за E-классом, символом статуса на протяжении десятилетий. Volkswagen — это в первую очередь Golf, который фактически создал свой класс автомобилей. У Opel — безоговорочный лидер Corsa. У Audi — модель A4. Skoda — это, конечно, Octavia. Среди французов лучше всего продавалась Renault Clio, а мировое первенство за Toyota Corolla. Секрет в исключительной выносливости. У Лады самым успешным признано семейство ВАЗ-2104, 2105 и 2107. В рейтинге они зафиксированы под экспортным названием «Рива». Эксперты отметили предельную простоту и доступность. Уверен, эти названия подарили вам несколько приятных моментов ностальгии.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 мая 1048 года родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям. Его отец был палаточником. Хайям – это не фамилия, а вторая часть имени, и по одной из версий слово «хайям» и переводится как «палатка». Уже в 8 лет Омар знал наизусть Коран, изучал математику, астрономию и философию. В 16 после смерти родителей продал дом и мастерскую и уехал учиться в Самарканд. Там получил квалификацию врача, но больше любил астрономию и математику, и, как многие крупные ученые того времени, Хайям переезжал из города в город. Так в Бухаре работал в хранилище книг, написал 4 трактата по математике, в Исфахане был духовным наставником султана. Хайям опередил время в своих взглядах, рассуждал свободно, как философ-гуманист европейского возрождения, и при жизни заработал репутацию вероотступника. В истории Омар Хайям остался благодаря своим ироничным и мудрым четверостишиям. Многие его рубаи превратились в крылатые фразы. Например, в одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленая вязь, весну и небо голубое.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд, в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так: движение – это ресурс, а не наказание.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
6: Средний срок автокредита в России снова вырос. По данным Национального бюро кредитных историй, в начале весны он составил 5 лет и 10 месяцев. Один из самых высоких показателей в Пермском крае. Здесь средний срок займа 6 четвертью лет. Челябинская область и Красноярский край идут вплотную. В среднем 6 лет и 2 месяца. Почти 6 лет в Самарской и Ульяновской областях. В Свердловской ситуация чуть мягче. 5 лет и 9 месяцев. И это не просто сухая статистика. Для многих такие цифры меняют само отношение к покупке. Те, кто берет кредит, больше не планируют обновить авто через 3 года. Теперь стандартный горизонт – 5, а то и 7 лет. Почему сроки растут? Чтобы ежемесячный платеж оставался подъемным. Но у длинного кредита есть существенный минус. Автомобиль теряет в цене быстрее, чем гасится тело займа. Специалисты предупреждают, через 5 лет может возникнуть ситуация, когда ваш долг банку окажется выше рыночной стоимости самой машины. Поэтому при выборе важно смотреть не на блеск кузова, а на ресурс агрегатов и стоимость содержания в долгую.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.